0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Наши песни.

0: наши песни.
1: Стук клавиш, усталый звук. У меня только пара рук, и на симфонию мой этюд не тянет.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, spark.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси сегодня вступает новое правило для вводимых в эксплуатацию арендных квартир. Можно будет сдавать только полностью обставленные жилища со встроенной мебелью и бытовой техникой белорусского производства. Обязательный набор – встроенная мебель, стиральная машина, холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь. Еще одно требование – отказ от линолеума, полы только плитка или ламинат. Правило коснется квартир, которые будут сдаваться и вводиться в эксплуатацию после 1 июня. Национальный банк Республики Беларусь сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту 200 белорусских рублей. Изменилось факсимиле подписи Петра Прокоповича на подпись Романа Головченко. Год на банкноте указан как 2026 вместо 2009. На банкноте теперь подписано здание Могилевский областный мостатский музей имя Масленникова. К многотоновому водяному знаку добавлена филигрань, очень светлое, изображение номинала 200. Защитная нить стала шире 4 мм, с яркими визуальными эффектами. В бумаге использовано усиление кромки Iron Frame вдоль длинной стороны. Двухстороннее лакирование повысило износостойкость. Обновленный комплекс повышает защиту от подделок и одновременно упрощает быструю и надежную проверку подлинности гражданами.
0: Новости.
1: Сегодня отмечается один из старейших международных дней – День защиты детей. Впервые он был объявлен в 1950 году и с тех пор ежегодно отмечается и в Беларуси. Международный день защиты детей призван напомнить взрослым о том, что необходимо соблюдать права детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых, досуг и так далее. В этом году ко Дню защиты детей приурочена акция по вопросам безопасности и сохранения здоровья детей. Согласно статистическим данным, в Брестской области за 9 месяцев прошлого года зафиксировано 15 016 случаев травмирования детей, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В области функционирует 5 модельных центров безопасности. На базе 3 организаций здравоохранения функционируют имиджевые комнаты МЧС, где дети обучаются правилам безопасности жизнедеятельности. И последнее. В Бресте в связи с ремонтными и строительными работами ожидаются запреты на движение в некоторых районах. Так, сегодня с 8 часов закроется улица Карьерная, участок от дома номер 20 до пересечения с улицей Житней. Он будет закрыт для движения по 31 августа. Сегодня закроют также участок улицы Жукова от пересечения с Пуганова до пересечения с Ковельской. Он будет закрыт до конца июля. Учитывайте эти изменения при планировании поездок. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Наши песни.

0: просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Ох, друзья, ну вот и услышались. Да и увидимся наверняка тоже совсем скоро. Почему? Да потому что сегодня невероятный день. Во-первых, сегодня первое число, понедельник первого месяца, июнь, собственно, на календаре. Ну и все-таки этот день как-то вот ознаменовался моим выходом из отпуска, который я лично готовил, начиная с пятницы. Где-то морально, где-то ментально, где-то физически. Поэтому, собственно, прошу любить и жаловать. Поэтому спасибо всем, друзья. Друзья, за еще, скажем так, не оказанную поддержку, поскольку я понимаю, что вы проснулись только что собрались с мыслями. Наверняка у вас огромное количество планов, которые вы хотели бы реализовать именно сегодня вместе с нами, с нашей компанией «Самого доброго утра», в лице Юлии Майской и Влада Романенко. Поэтому всем, вы знаете, самого доброго, самого летнего, самого жаркого, самого птичьи-певучего утра, поскольку, ну, сегодняшний день, наверное, не просто, знаете, так вот с пионерской зорькой будем встречать, а с большим праздником, о котором мы поговорим уже совсем скоро. Ну и, конечно же, спасибо всем отдельно за то, что вы уже здесь и вместе с нами. Ну и мы идем вперед в эту прекрасную музыкальную дорогу.
2: Эх, Романенко, мы с тобой, получается, аж с весны не виделись.
1: Ох,
2: представляешь,
1: да.
2: Вот. Дорогие друзья, ну что, поздравляю всех со стартом первого дня лета. Родители дорогие, обнимаю искренне, рады за вас, как за себя, с тем, что не придется делать домашние уроки вместе с детьми. Да у нас у всех, конечно же, старт летних каникул сегодня. Друзья мои, сегодня действительно особенный понедельник, первый понедельник лета. Значит, он должен быть удивительный, чудесный, радостный и, возможно, с чувством юмора. Не пропустите все эти, друзья мои, функции. А для того, чтобы их внедрить в свою жизнь, нужно проснуться, не проспать. Потому что проспать радости первого дня лета – это практически преступление. Поэтому просыпайтесь в нашей компании. Всем самого доброго утра. Мы на старте. Первый регион, привет. Брест, привет. Ну и мы начинаем.

0: событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Друзья мои, ну мне кажется, что 1 июня сам по себе праздник. И не надо какого-то мега-супер-пупер события, например, день шнурка от моего кеда. Да, вот сегодня правда старт лета, друзья мои. Весна с ее капризами, заморозками, давайте будем откровенны, да, и вечно вот это... А не рано ли пуховик прятать? Правда, позади 1 июня официально первый день лета, и это, пожалуй, мне кажется, самый демократичный, классный праздник в календаре, потому что его отмечают все, от мала до велика, школьники и их родители. А вот вы, дорогие друзья, когда-нибудь задумывались, когда, в общем-то, стал старт вот этого празднования Международного дня защиты детей. Итак, 1 июня, самый старый международный праздник, между прочим, решение о проведении Международного дня защиты детей было принято еще в 1925, друзья мои, году. А с 1950 года праздник отмечается ежегодно, 1 июня. Улицы городов, и Бреста в том числе, наполнится детским смехом, рисунками, мелом на асфальте, и не только мелом на асфальте, а еще рисунками в наших социальных сетях от наших детей и воздушными шариками. В общем, день сегодня потрясающий, друзья мои. Кстати, вы знали, что по данным ЮНИСЕФ в мире около более двух миллиардов детей. Каждый из них заслуживает любви, защиты, мороженого в первый день лета. Если рядом с вами есть ребенок сейчас, который, ну, мало ли, в школу не надо, а он раз и проснулся.

0: подарите его, ему сегодня не гаджет, а целую коробку мороженого. Он будет рад. Кстати, сегодня большой холодильник-сумка с мороженым от Bremer обязательно найду среди ваших детей своего победителя.
1: Ох, и не только, друзья мои, но и, собственно, отмечают праздник те люди, благодаря которым вы, наши дорогие дети, подростки, подрастающее поколение, отмечают Международный день защиты детей. Это Всемирный день родителей, который также отмечается сегодня, в понедельник. Ну, собственно, каждая семья празднует, старается праздновать этот невероятный день, и поколения собираются за праздничным столом и вспоминают приятные какие-то интересные случаи из жизни. Ну и, конечно же, дети стараются как-то окружить любовью, вниманием и заботой своих любимых мам и пап. Поэтому вам на заметку, в назидание, что сказать, запишите красной ручкой и не забудьте поздравить своих родителей.
0: А еще день родителей, конечно же, цель праздника — напомнить о том, что семья начинается с мамы и папы, и бескорыстной любви, и дети. В конце концов, сегодня повод сказать родителям спасибо за их терпение, даже если они до сих пор звонят узнать, например, тепло ли вы оделись, или наоборот, собственно, помыли окна в своей квартире, да, имея своих собственных детей, и определили вы своего ребенка в лагерь с 1 июня, чтобы он не шатался по улицам просто так. Ой, друзья мои, насыщенно классный день. Старт лета, мы вас с этим поздравляем, и музыкальный летний плейлист заряжает ваше настроение с самого утра.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 выше 0. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санитарно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

0: друзья, в это время самое время. Видите, какая это тавтология? Но по делу, друзья мои, рубрика «Топ-3 самых» врывается в ваши наушники, в ваши радиоприемники. И кто-то из вас, я знаю, на 100% уже сделал погромче для того, чтобы понять, а в списке вы сегодня будете или нет. Так вот, правда, внимательнее слушайте. Возможно, вы сегодня займете первое призовое место в рубрике «Топ-3 самых».
1: Да, и в Международный день защиты детей было бы странно не поговорить о вас, вечные дети по знаку зодиака. Ну и, конечно же, на первом месте у нас оказались вы, наши дорогие близнецы. Любопытные, живые и достаточно игривые. Ваша энергия похожа на ребенка, который хочет попробовать все и сразу. Вам трудно долго держать фокус на какой-то конкретной задаче, ну а рутина утомляет буквально физически. На втором месте у нас расположились стрельцы, которые являются прирожденными оптимистами и охотниками за приключениями. Вы обожаете дороги, новые места, людей и ощущения, но обязательства часто воспринимают как клетку, которая отнимает свободу. Ваша искренность и энтузиазм заражает, но в напряженных ситуациях вы все-таки, наши дорогие стрельцы, можете выглядеть слишком прямолинейными. Ну и на последнем месте у нас находится Водолеи, которые достаточно свободолюбивым знаком зодиака являются, и вы не любите, в принципе, ждать как положено, и часто сопротивляетесь таким взрослым шаблонам просто потому, что хотите оставаться самим собой.
0: Ой, вы знаете что, мне кажется, сегодня праздник мам, пап и бабушек, и дедушек, и вообще всех остальных, даже тем, кому перевалило за 30, за 40 и за 50. И знаете почему? Мне кажется, что сегодня нужно было рубрику топ-3 самых растянуть до 30. Почему? Да потому что каждый из нас в душе так или иначе ребенок, друзья мои. Поэтому, знаете ли, в душе не оставаться ребенком на протяжении жизни, друзья мои, это каким-то образом очень подозрительно. У меня бы такой человек вызвал на самом деле опасения. Поэтому, если вы сегодня попали в рубрику топ-3 самых, гордитесь собой. Потому что, вероятно, во взрослом возрасте вам удается быть непосредственным, классным, честным, искренним, откровенным ребенком. Ну что, летим дальше. Гороскоп от утреннего шоу «Самое доброе утро». Совсем скоро дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Помните ли вы свои пароли, друзья мои? Конечно, после выходных нужно немножко собраться и вспомнить абсолютно все, например, как делается ваша работа. Но каким для каждого из нас окажется первый день лета, будем выяснять прямо сейчас. Ловите самую проверенную информацию, делайте правильные выводы и оставляйте себе в голове только самые приятные мысли.
2: Итак, начнем с вас, дорогие овны. Венера сегодня будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой известного цвета. Придется предпринять некоторые действия и усилия.
1: Ой, да, далее, что у нас по тельцам? Слушайте, ну, энергия этого дня дает вам дополнительный шарм и притягательность, который можно успешно использовать в рабочих переговорах. Это после отпуска, это правда, Романенко? Да,
2: почему
1: бы и нет? Ну и с другой стороны, друзья мои, откажитесь сегодня, тельцы, от крупных покупок, не играйте в азартные игры. Вот такое предупреждение вам.
2: От близнецов, кстати, вот та легкость, которой вы готовы сегодня финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
1: Раки, что касается вас, первый день лета приносит вам очень сильные, захлестывающие, я бы сказала, эмоции. Ваша интуиция, раки, сегодня обостряется до предела. Вы чувствуете все, что происходит вокруг, на подсознательном уровне. В общем, раки, сегодня стоит принять решение по давнему вопросу.
2: А вот львам звезды советуют хорошенечко подумать, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть рядом с теми людьми, которые вас любят. Попробуйте.
1: Девы, сегодня день будет наполнен новостями, информационным шумом для вас, да, вы как хотели. Важно, в общем, не распыляться, а сосредоточиться на главном, где вы, возможно, большие сегодня перемены в личной жизни. Будьте внимательны.
2: Итак, весы, первое впечатление сегодня может жестко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
1: Скорпиончики, а вот вам сегодня лучше не показывать свой властный характер. Это может подорвать вашу репутацию в коллективе, оно вам надо. А? Будьте готовы к переменам и, возможно, придется продумать запасной план на случай форс-мажора.
2: Итак, стрельцы, единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте и в нужное время. Правда, эта задача обычно представляется неразрешимой, но а вдруг повезет?
1: Козерожки, ну, напряженные на самом деле энергии дня, 1 июня, первый день лета, проблемы с незавершенными юридическими либо финансовыми делами, возможно, задержки с документами. В общем, козероги, проявите сегодня, в первый день лета, терпение и не поддавайтесь на провокации.
2: Водолечки, закончите сегодня то, чего еще не успели сделать. Завтра вас будет ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить, придется двигаться вдвое активнее.
1: Рыбы, ну что, в понедельник будем медитировать вместо работы. А что? Астрологи говорят, что удачно день подойдет для любых практик, связанных с медитацией, йогой или тихими прогулками на природе. В общем, хорошее время для рыб, для начала нового этапа в отношениях личных и профессиональных. Вот такой гороскоп на сегодня. Удачного всем дня!

0: Реклама.
1: Металл Профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 37529-608-4545. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Выставка кошек в Бресте 6-7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская. 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио Брест.
8: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours.

0: сплю и вижу.
1: Итак, дорогие друзья, именно прямо сейчас не затягивайте, пишите нам на студийный вайбер 33-код 399-0011, что снилось вам с 31 на 1 июня. Вдруг какой-то кошмар, разберемся, а вдруг какой-то счастливый сон, тоже так или иначе разберемся, что он означает. Пока пишите, расскажу. А вы знали, друзья мои, что качество и продолжительность летнего сна зависит от нескольких ключевых факторов? Это по отношению к тем, кто думает о том, что «О, лето наступило, отпуск, наконец-таки выспался». Плюс, оказывается, из-за ранних рассветов и поздних закатов мозг наш с вами подает сигналы вырабатывать меньше гормона сна, мелатонина. Это часто приводит к тому, что мы с вами летом спим гораздо меньше, а засыпаем гораздо дольше. В общем, летом качество сна действительно часто ухудшается из-за духоты, долгого светового дня. Организму, конечно, сложнее вырабатывать мелатонин, при этом днем может клонить нас всех в сон из-за усиленной терморегуляции. Однако в прохладные летние ночи, наоборот, наблюдается более глубокое расслабление и крепкий сон. Друзья мои, сегодня это все расскажите начальству, когда вас после 12 начнет клонить на сон, прямо на документы с папками, на компьютер, клавиатуру и так далее, и так далее.
2: Ну и, собственно, немного о снах, друзья мои. Николай оставил сообщение на Вайбере. Сегодня ночью во сне из посетителей цирка вот неожиданно для себя сам оказался на помосте. Ну, собственно, Николай, вот популярные сонники все-таки сходятся во мнении, что цирк также призывает к осторожности в вашем окружении. Могут появиться люди, которые попытаются вас ввести в заблуждение или же вас могут втянуть в какую-то сомнительную авантюру. Так что будьте внимательны.
1: Ой, друзья мои, лучше цирк себе наснить, правда? Потому как хуже, если вся ваша жизнь цирк, друзья мои, то это заставляет задуматься так или иначе. Ну что, друзья, перелетаем в следующий музыкальный час. Берем все самые классные эмоции ранним утром. Всем привет, кто в утренней пробке 7.56. Если так обстоят дела на дороге и невозможно доехать до работы вовремя, сообщите нам в рамках дорожного корреспондента 33-код 399-0011. Будем на связи на старте нового дня вместе.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня наступает срок уплаты подоходного налога для физических лиц, предоставивших налоговые декларации о доходах за 2025 год. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Как пояснили в министерстве, сделать оплату можно в безналичном порядке через личный кабинет плательщика посредством ЕРИП в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга, мобильного банкинга, а также путем внесения положенной суммы налога наличными деньгами в банк, организацию и почтовой связи. Знаменитый девичий виноград на Ливаневского 1 в Бресте вернется на свое место после ремонта. Директор Брестского центра по управлению недвижимостью Николай Якубовский рассказал, что любимый многими зеленый фасад будет полностью восстановлен. Сейчас историческое здание проходит модернизацию. Чтобы сохранить любимую брещанами зеленую изюминку, лозы на время ремонта аккуратно сняли и закрепили на строительных лесах. Учитывая уникальность и значимость этого природного украшения для Бреста, центром по управлению недвижимостью был заключен специальный договор с Полесским аграрным институтом. Специалисты института помогут создать оптимальные условия для полноценного восстановления винограда на его прежнем месте.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня День защиты детей. За 5 месяцев года в отделе ЗАГС Брестского горисполкома зарегистрирован 1091 малыш, 563 мальчика и 528 девочек. За данный период зарегистрировано 16 рождений в семьях, у которых родились двойни. Самые популярные имена у мальчиков – Михаил, Матвей, Мирон, Роман и Артем. Редкие – Эммануэль, Оскар, Симон, Тарас. Самыми популярными именами у девочек стали Ева, София, Эмилия, Мария и Анна, редкими – Мелетина, Кая, Эрика, Версавия. В отделе ЗАГС зарегистрирован 251 ребенок, который родился в многодетных семьях. И последнее. Администрация Московского района Бреста в День защиты детей приглашает маленьких и взрослых жителей на детский праздник в микрорайон Южный. Праздник начнется в сквере на улице Жукова в 14:30. В программе контактный зоопарк и полезный фитобар, аквагрим и аниматоры, концертная программа, интерактивные площадки для детей. Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: эфире Майская и Романенко.
1: Да, это мы. Всем привет, привет, дорогие люди. Я очень надеюсь, что вы в нашей компании 8.06 показывают наши студийные часы. И это означает, друзья мои, что мы вместе влетаем, врываемся в это потрясающее классное лето. Световой день перевалил за 17 часов, между прочим, я подсчитывала, да. Солнце встает раньше будильника и раньше нас. Воздух пахнет, ну вот так вот. Сделайте так, да, свежескошенной травой, шашлыком от соседей, либо вашим еще после выходных, но впереди теплые вечера, конечно, купание, дачные приключения, земляника, клубника уже пошла, да, и закаты, на которые хочется смотреть бесконечно. В общем-то, друзья мои, доставайте шорты, открывайте балкон настежь с самого утра. Добро пожаловать в лучшее время года, лето, друзья мои. Кстати, относительно сегодняшнего дня, если весь этот праздник, о котором я сейчас наговорила, перевести в практику, то сегодня, 1 июня, в рамках Международного дня защиты детей, скидки детям и родителям 30%. На все аттракционы в парке культуры и отдыха и парка водных интернационалистов. Бесплатное пользование аттракционами, если что, при наличии свободных мест. Это так, на подсказочку вам. Ну и, безусловно, для многодетных семей при наличии соответствующих документов обязательно будет бесплатное катание, друзья мои. Так что не упустите возможность сегодня отдохнуть в компании своих детей в парках нашего города.
2: Ой, каково быть ребенком в душе, друзья. А вдруг прокатит? А вдруг и вы придете? Ну, по паспорту вам далеко за 30, ну а в душе еле-еле наскребли до 18 лет. Наверняка, может быть, поможет вам вот ваша сила убеждения прокатиться на американских горках, на колесо обозрения посетить и посмотреть своими глазами невероятно красивый, пышущий летний Брест, да, друзья? Сегодня 1 июня, начало лета. Ну и, конечно же, для всех тех, кто действительно хочет быть вовлеченным в этот прекрасный праздник, не забывайте, что команда «Радио Брест» запустила акцию «Детство на Радио Брест». Все было очень предельно просто. Ваш ребенок рисует рисунок. Вы присылаете его нам в директ, а мы не ребенка. Шедевр, рисунок. Ну а мы дарим, соответственно, подарки от наших партнеров. Ну а все подробности вы можете узнать на нашей официальной странице в Instagram радио нижнее подчеркивание Брест.
1: Что я могу сказать? Подробности нужно было узнавать раньше, друзья мои. А сегодня мы там, в нашем Instagram радио нижнее подчеркивание Брест, будем подводить итоги нашей акции «Детство на Радио Брест». И сегодня обязательно. И огромная просто сумка-холодильник с мороженым от Bremer. Невероятно крутейшая корзина от, в общем-то, да, фармацевтической компании. Озон найдет, знаете что, своего победителя. Там очень вкусные гематогенки, там полезные сиропы. Это все то, что любят ваши дети. И вы, друзья мои, берестейский пекарь приготовил огромнейший пакет с вкусностями для ваших детей. Я уверена, что будете вот так, слушай, поделись с нами, с папой, к чаю что-нибудь нам выдели там. Друзья мои, огромное количество подарков сегодня найдут своих победителей в лице ваших детей. И на самом деле рисунков огромное множество. Хочется сказать всем огромное спасибо родителям, детям за то, что вы приняли участие вот так масштабно. Следите за нашим Instagram, радио, нижнее подчеркивание, Брест.

0: 58. Торговый центр «Алиса».
1: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Люди о людях и влияние на нас. С вами искусственный интеллект. Сегодня расскажу я в рамках рубрики «Музыкальная индустрия действительно переживает очередной технологический скачок», друзья мои, и мы этого с вами не можем не заметить и не можем про это молчать. Если раньше клипы с использованием компьютерной графики требовали многомиллионных бюджетов и месяцев постпродакшена, то сегодня генеративный искусственный интеллект позволяет создавать уникальные визуальные миры за считанные дни. Да что сказать, вы и сами это можете, практически, дорогие люди. Да, зарубежные артисты вместе с тем все чаще экспериментируют с искусственными технологиями, и этот месяц, именно май, друзья мои, принес несколько заметных работ, которые обсуждают эксперты в поп-культуре по всему миру. Так вот, ярким примером стало новое видео канадского дуэта The Weeknd и Enough. В клипе искусственный интеллект там используют для создания такого сюрреалистичных пейзажей и эффектов, которые было бы невозможно, на самом деле, реализовать традиционными методами. Это видео уже попало вместе с тем в обзоры трендов цифровой культуры. Вы можете это уже тоже на площадках видеть в социальных сетях. В мире рока вы скажете, какой рок и искусственный интеллект, это невозможно. Нет, друзья мои, технологии также не остаются без внимания.

0: И там новое лирик-видео легендарной группы Linkin Park на неизданный ранее трек Friendly Fire, полностью созданный с использованием искусственного интеллекта, который бережно воссоздал эстетику их классических клипов. Ну и использование нейросетей позволяет, конечно, артистам, друзья мои, давайте будем откровенны, не только экономить бюджет, но и открывает безграничные возможности для самовыражения. Юля Савичева тоже не осталась в стороне. Та, которая придерживается такой классической линии в своем, скажем так, ну, в своих выступлениях, выпустила мут-видео на сингл «Девочка», который целиком создан вместе с тем, с помощью искусственного интеллекта на основе ее детских фотографий и личных фотосессий. И шаман, тот, который, да, всегда за честность, использовал технологию дипфейка и генерации лиц в клипе «Россия, мама», где сгенерированы нейросетью портреты уехавших звезд, друзья мои, используются в клипах, в общем, подколол так подколол. Так что, друзья мои, внедряйте искусственный интеллект и в свою работу, но помните, что так или иначе он не заменит ваши собственные мозги. Всем практического и удачного понедельника.
1: Ну а следующая новость, собственно, не претендует к категории такая вот свежать, но тем не менее отдает сегодня последними звонками на территории не только нашей страны, но и нашей страны-соседки, в общем-то, прозвенели, и было огромнейшее количество невероятных звезд, в том числе и Сергей Лазарев, который, собственно, знаете, вот как мужчина сказал, мужчина сделал и исполнил мечту выпускников школы номер 47 в Нижнем Новгороде, в общем-то, увидев в соцсетях ролик, в котором ребята попросили его приехать на их последний звонок. Сергей, собственно, бросил все и решил исполнить их мечту. Как написал артист в своих соцсетях, ребята ждали, верили, действительно готовились и вели обратный отсчет каждый день. И если очень чего-то хотеть, верить и прикладывать усилия, то все возможно. Это правда.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 выше 0, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Безусловно, ограничение. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Жабинковский сахарный завод приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санитарно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31. Выставка кошек в Бресте 6-7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62». Будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей. 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, послушали погоду, классную музыку и, конечно же, зарядились положительными эмоциями. Я очень надеюсь, что в вашем случае произошло именно так. Ну а если кто-то среди вас, знаете ли, ранним утром встретил его вот так, опять понедельник. Друзья мои, давайте фокус сместим немножко на другое. Сегодня 1 июня, первый день лета, друзья мои, 2026 года. И для нас, для команды «Радио Брест», на самом деле, очень ответственный день сегодня. Я даже не представляю, как нам будет сложно. Если вы пропустили все, тогда я вам напомню, что мы запускали акцию «Детство на Радио Брест», где ваши талантливейшие, крутейшие дети рисовали рисунки и присылали нам в директ. Ну, а мы сегодня будем определять победителей. Их будет достаточное количество, потому что подарков нам на всех не хватит, но на тех, кого будем определять, точно. Ой, не знаю, да, коллеги, кто едет до работы и слушает сейчас любимую радиостанцию, ну, так сошлось. Работаю на радио, слушаю радио, прекрасно. Давайте, подъезжайте, потому что будем определять победителей. Огромное количество рисунков, друзья мои, всем огромное-огромное спасибо. Дети, если вы с самого утра не спите и слушаете радио сейчас в надежде, что мы уже будем объявлять на старте победителей, то скажем, что нет. Все подведения итогов будут в наших социальных сетях. Радио, нижнее подчеркивание Брест, мы в Инстаграм, поэтому наблюдайте сегодня в течение целого дня.
1: Да, обязательно переходите, ну и, конечно же, следите за развитием событий, но вот в преддверии, точнее, в самой, что ни на есть, теме Международного дня защиты детей есть соответствующая новость. Действительно, многие из наших стран-соседок, ну вот как-то так вот, не то чтобы жалуются, но посматривают, значит, на счетчик бензиновый и такие хватаются за голову и говорят: слушайте, да подорожание-то произошло какое-то большое. Но один из, значит, креативных людей, да, под именем, значит, Майкл взял, да, пересел, значит, со своего старенького проверенного автомобиля на маленькую игрушечную машину. В общем, оборудовал его небольшим мотором от мопеда, и теперь, скажем так, в наседании всем тем, кто тратит огромнейшие деньги на бензин, катает себе в удовольствие. Действительно, есть фотография в интернете, вы можете посмотреть. Действительно, большой мужчина, почти 2 метра ростом, сидит в этом маленьком автомобильчике, абсолютно скукожившись, но при этом, имея невероятно широкую улыбку, он от души показывает всем, что ребенок можно оставаться всегда.
0: Ну, а мы, родители, так или иначе, будем экономить на бензине, правда, дорогие друзья? Потому что нам не нужно будет ввести детей на спортивные секции, в школы, забирать их оттуда. Потом бассейн и так далее. А, еще и изучение языков, а, еще и рисование. Друзья мои, сегодня ваши дети будут заняты. Сегодня они не будут путаться у вас под ногами, если вы так думали. Потому что все они будут залипать в наших социальных сетях. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Потому как они будут наблюдать там за тем, как мы будем сегодня выбирать победителя, определять победителя, да не одного. И кто его знает, возможно, именно ваш ребенок сегодня станет обладателем огромной сумки-холодильник мороженого от Бребер. А может быть, да, кафе-пекарня Штрудели подарит невероятно вкусные пироженки вашим детям. Друзья мои, сертификаты у нас еще, конечно, для ваших детей и множество подарков. Заходите, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм и ждем вас там.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Это мы, дорогие друзья, и говорим сегодня о самом приятном. Но странно, если бы мы делали обратное, правда? Особенно, ну что, дождались, да, старт лета. Сегодня 1 июня, и мы поздравляем вас с этим, дорогие друзья. Сегодня, возможно, в более летней форме одежды придут ваши коллеги на работу. Хотя, друзья мои, синоптики не обещают нам еще супер-пупер жаркого лета. Но кто-то из вас уже, 1 июня, да, лето, все, буду строить планы на отпуск и так далее. Вот хочется, чтобы этими приятными мыслями был ознаменован день сегодняшний, понедельник. А вы знали, дорогие друзья, что летние каникулы появились еще в 13 веке. Да, 1231 год на дворе. Друзья мои, тогда папа Римский впервые распорядился давать студентам отпуск на лето, чтобы они могли помогать своим семьям сельскохозяйственными работами и так далее. Поэтому, дорогие дети, если вы нас слушаете, конечно же, уже думая о том, что мы будем подводить итоги нашей акции «Детство на радио Брест», то обязательно переходите в наши социальные сети «Радио», нижнее подчеркивание, «Брест» вместе со своими родителями. И еще, мотайте на ус, если вас этим летом отправят к бабушке в деревню, знайте, друзья мои, детей припахивали, собственно, к прополке еще в 13 веке. Так что имейте это в виду, картошка, бураки, лук и так далее, все это под вашим чутким руководством, я уверена, что будет расти еще круче у бабушки летом в деревне, чем без вас.
2: Ой, ну это правда, кто хорошо работает, он хорошо отдыхает и наполняет свой желудок от пуза. Вот действительно, последняя новость, которая поразила лично меня, вот в Беларуси буквально недавно официально зарегистрировали новый гастрономический рекорд. В Гродненской области волковыски испекли самую большую пиццу в стране. Кулинарный гигант диаметром более 5 метров стал самым главным событием местного фестиваля «Прожарка по-волковыски». Ну, собственно, наблюдать за этим можно в социальных сетях. Невероятно большая, вкусная, аппетитная. Вот так вот, знаете, взять да завернуться в нее несколько раз и позвать с собой друзей и прогрызть изнутри, что может быть лучше.
1: Лучше может быть только если сходить в парк 1 мая. И парк воинов-интернационалистов у нас в городе Бресте. И обязательно там, где-нибудь в кафешке заказать пиццу, посидеть, покататься на каруселях. Слушайте, давайте так. Мы своим детям обязательно должны посвятить этот день. Да, Международный день защиты детей. Поэтому, друзья мои, вот эта вот история, когда, ну, пойдем на пиццу. Да, из-за штанину малыш дергает папу. Сегодня самое время. Я понимаю, понедельник, начало рабочей недели. Папа, а вы сделаете вот пару акробатических движений и, знаете ли, будьте уместны на работе и будьте уместны во время препровождения со своими детьми. Уделите время и там, и там. Знаете ли, нашим и вашим это так себе результат. Долго не сыграет, конечно же, но сегодня однозначно идет зачет.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Вице-премьер Виктор Каранкевич и заместитель главы области Михаил Баценко совершили рабочую поездку по промышленным предприятиям Брестской области. В центре внимания были предприятия Кобринского района и города Барановичи, Ситома, Салео и БПХО. В ходе встреч с руководством предприятий стороны подчеркнули приоритетность укрепления промышленного сектора региона. На местах детально обсудили выполнение ключевых показателей эффективности и оперативную адаптацию белорусских производителей к изменениям условиям рынков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в выходные провел рабочий семинар в Брестской области. Интенсивное выездное рабочее совещание прошло в открытом акционерном обществе «Святая воля» в Ивацевичском районе. Обсуждали организацию работы государственной ветеринарной службы по сохранению поголовья крупного рогатого скота. Участники могли ознакомиться с передовыми методами работы, эффективными практиками, обменяться опытом. Глава аграрного ведомства высоко оценил работу ветеринаров. Брестская область является примером для всей страны. Сюда нужно приезжать, чтобы перенимать опыт и достигать таких же высоких результатов, отметил Юрий Горлов. Напомню, в 2021 году к успешному хозяйству «Святая воля» было присоединено отстающий Обровский. За прошедшие 5 лет в объединенном сельхозпредприятии произошли кардинальные изменения. Комплексные меры привели к росту продуктивности более чем в 2 раза. Завершив яровой сев, хозяйства Брестской области приступили к первому укосу трав. Заготовка травяных кормов набрала оптимальные темпы. В день аграрии скашивают 6,5% площадей, опережая прошлогодний график. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щукленков отмечает, что вовремя проведенный сев позволил аграриям в полную силу развернуть зеленую страду. Темпы значительно опережают прошлогодние. В лидерах Брестский район. В расчете на условную голову скота сельхозпредприятия заготовили 2,71 центнера корма единиц травяных кормов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Брестский облсполком объявил конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества. Право предоставления материалов для участия в конкурсе имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции или оказанием услуг. Оценка результатов деятельности участников конкурса осуществляется до 25 декабря. Каждому лауреату, удостоившемуся премии, вручается диплом, приз и денежная выплата. Необходимые консультации по премии Брестского облсполкома в области качества можно получить в Комитете экономики облсполкома по телефону 580869. С 1 июня по 15 сентября в рамках ежегодной специальной программы МАК на территории Брестской области будет проводиться ряд мероприятий. Сотрудники милиции обращают внимание граждан на то, что даже если конопля или мак растет на дачном участке или в огороде диким образом, вы имеете к этому прямое отношение. Подобные деяния подпадают под статью «Незаконные посевы выращивания растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Владельцев земельных участков просят внимательно осматривать свои сады и огороды, своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. Руководителям хозяйств также необходимо своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. Сегодня День защиты детей. Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведет консультации специалистов по вопросам безопасности и здоровья детей. Звонить можно с 11 до 16 часов по телефону 32 11 55. В Брестскую городскую детскую поликлинику номер 1 можно позвонить до 16 часов по номеру 57 44 13. В Кобрине сегодня пройдет 16-й областной творческий инклюзивный фестиваль «Вместе мы сможем больше», приуроченный к Международному дню защиты детей. Программа фестиваля предусматривает работу интерактивных площадок и праздничный концерт. В фестивале планируется более 600 участников. Учащиеся и воспитанники учреждений дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, специальных школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестской области, волонтеры. Гости и участники фестиваля смогут поучаствовать в работе

комплексе интерактивных площадок, организованных партнерами фестиваля. Время работы с 11 до 12 часов. Затем состоится концертная программа. Пинск сегодня, в День защиты детей, станет настоящей столицей детского чтения и веселья. В городе пройдет второй областной фестиваль детской книги. В программе выставки интерактивные локации, встречи с белорусскими писателями, игры и конкурсы, концертные программы и танцевально-развлекательный финал. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Если действительно вам с самого утра, 1 июня, первый день лета, стало немного прохладно, и вы рассчитывали на плюс 28 за окном, и немного, друзья мои, примерзли, такое бывает. Но синоптики, вы знаете, на самом деле будут радовать нас, у нас достаточно комфортная температура, а согреться можно сегодня нашим классным отличным настроением. Пару горяченьких треков тоже подготовили для вас, а еще можно согреться ароматной чашкой кофе, да, со сливками. О, это то, о чем я сейчас мечтаю. Если вы завтракаете, большие молодцы, на работе тоже большие молодцы, потому что, может быть, такое, пришел на работу, позавтракать на работе тоже не успел, ровным счетом, как и дома. Так вот, друзья мои, пейте, дети, молоко, будете здоровы, хотела я сказать каждому из вас. Почему? Да потому что сегодня Всемирный день молока. Его можно с хлопьями, его можно в кашу, в кофе, даже в чай, говорят, чай с молоком, очень даже ничего. В общем, пейте, дети, молоко, будьте здоровы, и взрослые в том числе. Кстати, эта фраза как нельзя лучше подходит к первому июня, День защиты детей, Всемирный день молока, в один и тот же день совпадение, не правда ли, дорогие друзья? Но молоко – один из древнейших продуктов человечества. Вот именно об этом расскажите своему ребенку, который отказывается пить молоко коровье, козье, овечье. В общем, в мире насчитывается более 6 миллиардов потребителей молочных продуктов, друзья мои. И мы, Беларусь, кстати, входим в число мировых лидеров по производству молока, в том числе, а вы как думали? Так что наливайте стакан – молока и поднимайте его за свое и за наше здоровье в том числе.
2: Не знаю, как сейчас сдают ли молоко за вредность на производствах, но нам, как человекам, работунам и упахивателям, наверное, хотелось бы выдавать нерабочими часами в виде отпуска. Вот, кстати, действительно, если вы попали в категорию людей «хочу, не могу» в отпуск, то есть прекрасная новость. Белавия официально возвращает в свое расписание прямые рейсы на Шри-Ланку. И, кстати, полеты на популярный курорт возобновятся, ну, не так уж скоро, это будет ближе к осени, если быть точнее, в октябре месяце, да, летать в экзотическую страну станет намного дешевле, ну и, конечно же, сами авиакомпании планируют запустить данный перелет только по вторникам, вот даже там как-то понедельники игнорируют, несмотря на то, что мы уже давно выяснили, что понедельник может быть счастливым и претендует на это звание уже очень давно.
1: Вот сейчас такая история может случиться: на Шри-Ланку хочу, а работать не хочу. Друзья мои, музыка — мощный инструмент, который может как повысить вашу продуктивность, так и ухудшить концентрацию. Выбирайте, что вам сегодня ближе, друзья мои. Сегодня все можно. Первый день лета встречайте в нашей компании.

0: Реклама.
1: Go. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Go. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Go – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барабане. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио «Брест».

0: Народная перекличка.
1: Старт народной переклички, дорогие друзья. Собираем ваши сообщения сюда на студийный вайбер 33-код 3990011. И не говорите, что у вас нет никаких мыслей относительно

0: того, чтобы поделиться ими именно сегодня, 1 июня, первый день лета. Вас с этим поздравляем. Слушайте, а есть же среди нас люди, которые не уходят в отпуск летом, они просто любят работать летом, потому что мне кажется, что есть определенный вайб ходить на работу летом и возвращаться с работы летом. Меньше хочется спать. Да, друзья мои, мы больше с вами активны, значит, можем больше сделать. Может быть, это у вас так работает. Друзья мои, в общем, если вы сегодня добрый человек, добрее, чем вчера, 31 мая, то, друзья, сегодня, мне кажется, отличный повод передать привет и, конечно же, рассказать нам, где вы этим летним денечком слушаете нас. Утреннее шоу «Самое доброе утро».
1: Да, есть сообщение от Владимира. Утро доброе, Брест, эге-гей. Действительно, это правда. Вот такие вот невероятно красивые видосики вы успели отправить нам с самого утра, дабы поднять настроение нашей команде. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, есть сообщение от Вячеслава. Я с огромным удовольствием его почитаю. В общем-то, ура! Лето, пишет Вячеслав, но в наших сердцах всегда, всегда будет весна, пока с нами в эфире майская.
0: Вау, как приятно.
1: Да, подписываюсь под каждым словом. Спасибо большое вам огромное, Вячеслав, за ваше сообщение. Ну и, собственно, действительно, вот Юля начала такое вот интересное размышление по поводу сегодняшних праздников. Да, поводов у нас огромное количество. И понедельник, и, значит, и первый день лета, и Всемирный день родителей, и Международный день защиты детей. Так что пишите, друзья мои.
0: А еще сегодня отмечается день, скажите что-нибудь приятное. Вячеслав, вы, вероятно, это отмечаете этот день, поэтому... Мне приятно, так сказали, моему слуху, мне, безусловно, очень-очень приятно, но на самом деле, вы не поверите, Юля Майская может быть ну такой летней, такой солнечной, что, возможно, это уже чувствуется посредством радиовещания. А вообще сегодня день, скажите что-нибудь приятное, можно отметить всем от мала до велика. Мне кажется, просто какой-то гениальный праздник, простой и гениальный праздник. А мы все знаем, что гениальное просто, правда? В общем, суть этого дня в одной фразе. Скажите кому-нибудь что-то хорошее, коллеги, соседу, продавцу, просто случайному прохожему комплимент, благодарность, теплое слово. Все это ничего не стоит, друзья мои, даже на скидке не продается, бесплатно, но может изменить чей-то день сегодня на старте этого утра. Кстати, ученые подтверждают, что добрые слова вызывают выброс окситоцина, гормона счастья пресловутого, не только у того, кто их слышит, но и у того, кто произносит. Так что двойная выгода, правда? Начните прямо сейчас. Например, похвалите нас за то, что мы такие большие молодцы.
1: Вот, кстати, да, вот пока мы и не утонули в музыкальных композициях ярких и летних, хотелось бы тоже обратить внимание на сообщение от Сережи. Вот он пошел от обратного, вот от праздника «Скажи что-нибудь приятное», написал, что мост 28 июля в сторону московской пробка от материка. Ну, неприятненько. Зато есть время подумать и действительно сказать что-то приятное близким и родным.
0: Друзья мои, вы знаете, на самом деле вот это время в пробке тоже может оказаться для вас приятным. Да. Так что фокусируйте на этом внимание и всем приятностей сегодня. Полные карманы. We'll be right back.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
1: Реклама.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: Итак, друзья, работа работой, рубрика у нас стартовала прямо сейчас. Друзья мои, 3 месяца летних каникул для кого-то роскошная возможность отдохнуть, для других заняться самообразованием и стать самостоятельнее. Это я сейчас к детям обращаюсь. И как нельзя лучше, это поможет сделать летняя подработка школьников. Друзья мои, сегодня в рубрике «Работа работой» лично я хочу поговорить об этом. Да, наши дети так или иначе имеют возможность в нашей стране поработать, подзаработать, и чтобы лето действительно провести с пользой и заработать на карманные расходы. Это невероятно круто. В общем, если вы состоите в БРСМ, дорогие школьники, то можно обратиться и в эту организацию, потому что на лето они постоянно формируют для несовершеннолетних сельскохозяйственные, производственные, экологические отряды. Много всего. Можно искать работы на специальных сайтах по поиску работы. Самых популярных вакансий для школьников тоже разного рода есть, друзья мои. Ну и никто не отменял сарафанное радио, да? В общем-то, можно попробовать спросить в организации, где работают ваши родители, знакомые, друзья мои. В период отпусков, возможно, во многих фирмах могут открываться какие-то временные вакансии. Возможно, вам что-то подойдет, друзья мои. Кстати, я знаю, что в столице, в Минске, значит, школьники очень любят подрабатывать. Знаете где? Знаете где? Никогда не догадайтесь. Именно так, друзья мои, в столичном зоопарке. Для несовершеннолетних там действительно организуют рабочие места. И вот тебе, получается, время, проведенное с пользой. Так что действуйте. Сегодня пристаньте к родителям и, собственно, мама, найди мне работу. Мама, найди мне работу. Эта фраза сегодня очень даже приветствуется.
1: Ну, слушайте, ну, в довесок к этим категориям работ также еще добавляется рабочий в баню. Если вы уже устали париться на работе, попарьтесь на другой. Тем более за это обещает очень даже неплохую сумму денег. Актер квест также требуется на временную подработку. Это такая, знаете, интересная работа, интересная профессия, где опыт и образование абсолютно не имеют никакого значения, но приветствуется опыт работы в театрах или каких-то хореографических кружках, если вы их посещаете. Ну и, конечно же, повар-мангальщик. Как никогда актуальная профессия, которая имеет определенную роль, запах, цвет, вкус и так далее по списку. Ну, собственно, опыт работы тоже не требуется. Знаете, хороший аппетит. Вот что самое главное в такой работе.
0: А еще, друзья, конечно же, если так, не доверяете сарафанному радио, где и как можно устроиться, официально устроиться на работу летом школьники могут и через Управление по трудозанятости и социальной защиты. Так что вам все, конечно же, карты в руки и возможности. Но слушайте, ну 1 июня, когда на старте лет, нужно отдохнуть.
2: Работу работай.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, друзья мои, вернулся Романенко из отпуска, а значит, и вернулась наша рубрика «Проверь меня, если сможешь». И я сегодня с особым удовольствием буду проверять этого отдохнувшего человека, друзья мои. Итак, Романенко, мой первый вопрос летит к тебе.
2: Давай.
1: Расскажи мне, а ты в отпуске тратил на всякую ерунду свои заработанные деньги?
2: О, я только на всякую ерунду и тратил, Майская, я тебе честно отвечу. Да, хорошие вещи появляются, наверное, либо потом и кровлю, либо никогда. Да, были отпускные денежки, и они пропустили. Кукари, тетю-ля-ля, в общем-то, налево-направо я остался без гроша.
1: Вот тетю-ля-ля, мне кажется, это такая фраза, которая однозначно хотя бы раз в неделю использует каждый человек. Абсолютно. В общем, нормальный отпуск у тебя был, как у всех, все понятно.
2: Да, человеческий. Юль, скажи, пожалуйста, вот у нас с тобой каждое утро есть рубрика «Гороскоп», где мы все-таки призываем и зовем наших радиослушателей послушать, что же все-таки день нам готовит. А вот лично, каково у тебя отношение к астрологии? Вообще, ты веришь в нее или нет?
1: На самом деле, я очень даже прислушиваюсь к гороскопу. Только исключительно применяю в жизни то, что мне нравится там. То, что мне не нравится, я это фильтрую. Добавляю что-то из своей реальной жизни, и получается отличный день. Знаешь ли, что не день, то праздник. Получается у меня с понедельника по пятницу.
2: Сегодня я Овен, завтра я Водолей, послезавтра я Лев.
1: Я конкретно говорю про свой гороскоп. Я рыбы, поэтому, конечно, я вслушиваю, что там, и очень фильтрую информацию. Добавляю всех тех целей и задач, которые, в общем-то, ставлю на день грядущий, и получается очень даже ничего.
2: Ну, крут принимается.
1: Да, да. Получается летний классный коктейльчик, друзья мои. Всем привет, кому жарко сейчас. В общем, Романенко, расскажи, как часто ты попадаешь в неприятности?
2: Неприятности? Слушай, неприятности, наверное, редко, а вот в неловкости очень часто. Я знаю, что об этом знает Юля Майская, я знаю, что об этом знает наш коллектив. Видят, говорят, может быть, даже где-то громко думают, потому что, знаешь, со стороны не всегда понятно, это как-то попасть в неприятную ситуацию либо же в неловкую.
1: Это ты всегда такой, или только по понедельникам, понимаешь?
2: Это все взвесит. Ты знаешь, что исключительно все будние дни, вот выходные как-то вот обхожу стороной эти моменты. Наверное. Но это не точно. В общем, Юля, смотри, у меня тоже есть тебе вопрос. Вот если бы у тебя открылась возможность основать свой собственный классный бизнес, вот что бы это было?
1: А это большой-большой секрет.
2: Не расскажешь. Не выложите секрет.
1: Да, друзья, но однозначно это было бы живо, интересно и, друзья мои, точно сердцем и любовью. Это однозначно. И кто его знает, возможно, в скором времени, а может быть и не очень, все это реализуется. Романенко, расскажи мне, пожалуйста, а ты считаешь себя наивным человеком?
2: О, простачок. Да, наивный.
1: Ну, слушай, я не спросила, считаешь ли ты себя простофилией.
2: Ну, я
1: спросила,
2: могу
1: наивный.
2: Сказать, что это все-таки знак равно плюс-минус где-то стоит между наивностью и простотой. Да, считаю, Юль. Ты знаешь, что и горжусь этим по-настоящему. Потому что, казалось бы, простого человека можно обвести вокруг пальца. А Романенко можно дважды обвести вокруг пальца. Вот так.
1: А что с него взять? Он же наивный человек. Это, наверное, такая история.
2: Это правда.
1: Ой, друзья мои. Ну вот такая рубрика сегодня была у нас. Пропитана таким интересным, знаете ли, интересом друг к другу. Да, и завтра, дорогие друзья, обязательно мы будем выводить друг друга на чистую воду и проверять друг друга в рамках нашей рубрики. Ну а пока дальше летим по нашему музыкальному плейлисту и врываемся куда, правильно хотел сказать, на пузе. Детям можно на пузе. Сегодня первый день летних каникул, а нам, взрослым, приглядывать за детьми. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В первый день лета Беларусь вместе с другими странами отмечает Международный день защиты детей. Этот праздник, учрежденный еще в 1949 году, напоминает о том, что детство должно быть безопасным, радостным и наполненным заботой. В Беларуси охрана детства является важнейшим приоритетом государственной политики. В стране выстроена многогранная система социальной защиты семьи с детьми, и государственная социальная поддержка оказывается фактически на каждом этапе, начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия. Особое внимание в Беларуси уделяется многодетным семьям. В них воспитывается каждый четвертый ребенок. Многодетные семьи имеют право на различные виды государственной поддержки. Им предоставляются дополнительные социальные гарантии и льготы. В стране отдается приоритет семейным формам воспитания. Более 80% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают тепло в замещающих семьях или детских домах семейного типа. К другим новостям. Во время праздника «Хмелевская сёмуха» 31 мая в агрогородке Хмелево Жабинковского района провели обряд вождения куста. В Хмелево обряд возродили в 2014 году. С тех пор его проводят ежегодно. По традиции мы наряжаем листьями клёна, берёзы, дуба, красивую девушку из нашего села и ведём по дворам, сопровождая песнями и танцами. Местные, когда куст подходит к дому, выходят и присоединяются к празднику. Традиционные обряды проводят для того, чтобы люди чаще видели и желали друг другу добра, рассказала заведующая Хмелевским сельским домом культуры Татьяна Грицук. В отборе на главную роль участвовали девочки из местного творческого коллектива. Чтобы претендовать на это место, нужно посещать репетиции, хорошо учиться и подавать пример младшим, подчеркнула Татьяна Грицук.
0: Новости.
1: Запреты на посещение лесов сохраняются в 4 районах Брестской области. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. По данным на утро, красным на карте отмечены 4 района – Жабинковский, Пинский, Кобринский и Ивановский. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершение о спорте. Команды высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси завершили программу 10-го тура. В первой встрече футболисты Витебска уступили на своем поле Барановичам со счетом 2-3. В первом тайме гости забили 3 мяча, после перерыва хозяева бросились в погоню и сократили разрыв до минимума. Но уйти от поражения им не удалось. Витебчане не побеждают на протяжении 6 туров кряду. Барановичи добыли вторую победу в элитном дивизионе чемпионата страны. Причем первую викторию они также одержали на выезде, одолев с таким же результатом гомельчан. В Мозыре местная Славия после первого тайма уступала Бобруйской Белшине 0-1, но после перерыва сумела не только выровнять положение, но и вырвать победу со счетом 2-1. Футболисты Батэ на поле Борисов-Арены разошлись миром с Могилевским Днепром 1-1. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Самое доброе летнее утро, друзья мои. Мы на старте маленькой новой летней жизни. И я вас уверяю, что лето пролетит просто незаметно. И каждый из нас, очнувшись где-нибудь 28 августа, поймет: подождите, ведь я еще даже не начинал отдыхать в период лета. Подождите. Но время самое бесценное и быстротечное, что может быть у каждого из нас, дорогие друзья. И это время показало буквально несколько дней, насколько талантливы наши белорусские дети. Вы знаете, говорю об этом, и на самом деле вот немножечко ком в горле почему-то, потому что, друзья мои, с таким трепетом мы наблюдали за тем, какие рисунки вы нам присылали. Ну, просто с такой благодарностью и, да, мыслью о том, что нам сегодня будет невероятно сложно. Мы, команда «Радио Брест», сегодня будем определять тех самых победителей. И, друзья мои, ох, я чувствую, что будут между нами, между коллегами невероятно такие жаркие споры. Детство на «Радио Брест». Акция, которую мы запустили, где ваши дети рисовали рисунки и присылали нам их в директ. И мы, конечно же, видели их и, безусловно, уже распечатали, смотрим, наблюдаем. Кстати, следите за нашими социальными сетями «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Там в скором времени появится ролик, где вы можете видеть часть рисунков детей. А итог нашей акции, конечно же, сегодня тоже будет размещен в нашем Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест».
2: Невероятное количество подарков, действительно, и печенье-пряники от бересийского пекаря, большая сумка-холодильник, который наполнен мороженым от Санта Бремер, и гнетогенные сиропы от Экзон, действительно, продуктовая корзина для всей семьи от Продтоваров, еще многие-многие другие подарки от брестской фабрики сувениров, а также квест-рум. В общем, друзья, за все информации вы можете перейти на наш официальный сайт, еще раз просмотреть то количество подарков, обладателем которыми вы можете стать кто-то из ваших красивых, ярких, запоминающихся, просто прекрасных детей. И, конечно же, сделать этот праздник невероятно особенным не только для вашего ребенка, но и для вас, как для родителя.
1: Да, друзья мои, в общем, заходите, все смотрите, ну и, безусловно, следите в течение дня, потому как итог обязательно не заставит себя ждать, и мы будем подводить итоги, безусловно, нашей потрясающей классной акции детства на «Радио Брест». Ну а совсем скоро мы запустим в официальной группе «Радио Брест» в ВК пост-опрос. Поговорим сегодня на очень интересную и однолетнюю тему. Не пропустите!

0: Друзья, всем огромный родинный привет. Здесь по-прежнему мы. Четвертый час эфира пошел. Юлия Майская, Влад Романенко у микрофона. И, друзья мои, конечно же, рады встречать вместе с вами в вашей компании первый день этого лета 2026 года. Кто-то ждет лето с наступлением января. То есть 1 января раз, после новогодних праздников сразу, о, скорее бы лето и так далее. Друзья мои, а у кого-то лето ассоциируется, правда, с жарой. Возможно, с какими-то моментами, когда из-за жары у человека понижается активность, и он, собственно, не может сделать то, что планирует, или, например, то, когда прохладная осень или достаточно комфортная зима. Сегодня в часе этом интерактивном мы поговорим на тему, слушайте, а вы всегда берете отпуск летом? Как у вас с этим делом получается? Может быть, действительно всегда, а может быть, вы бы хотели, а вас заставляют брать в другое время. По графику не попадаете. В общем, такое тоже бывает. Давайте обсудим эту тему. Может быть, лето и отпуск как раз-таки для вас – это несовместимые вещи. Давайте пойдем сегодня от обратного и пообщаемся на эту тему. 33-код 399-0011. Наш чат, он активен для ваших сообщений. Ну и заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте.
1: Ну и, собственно, действительно говоря, что о вкусах не спорят. Многие люди выбирают отпуск исключительно летом. Кто-то предпочитает более прохладное время года, вроде как осень и весна. Ну а те, кто с головой хотели удариться, точнее, нет, осыпаться, значит, белыми, пушистыми вот этими вот снежинками. Это, конечно же, зима любо-дорого, на которую посмотреть, особенно после знойного жаркого брестского лета. Но мы вот только постепенно начинаем входить в этот летний ритм, в эти летние звучания. Сегодня 1 июня, действительно, первый день первого летнего месяца, поэтому делитесь своими ощущениями, какими-то планами на ближайшее время и действительно переходите на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте, ну и голосуйте, да, по поводу отпуска и по поводу лета, действительно, берете ли вы, либо вас заставляют, либо вы сами не хотите, но так уж получается, что организм уже давно устал и требует отдыха. Так что голосуйте, общайтесь, ну, мы с огромным удовольствием будем вместе с вами тоже поддерживать эту беседу, ну и, конечно же, слушать самую лучшую музыку.
0: А вы всегда берете отпуск летом? Расскажите нам об этом и поделитесь. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Варианты набросаем, ждем активной вашей связи, ну и, конечно, готовы зачитывать сообщение.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 с плюсом. В Бресте сегодня 22-24 выше 0.
1: Реклама.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня Минский международный выставочный центр.
5: Ива Цевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива Цевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: Привет, дорогие друзья. 10:41 минуты. Здесь по-прежнему мы, Юля Майская и Влад Романенко, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И сегодня мы становимся еще теплее, еще добрее, еще улыбчивее, еще солнечнее, друзья. Особенно те люди, которые идут летом в отпуск. А кто-то из нас обязательно скажет: летом в отпуск? Да ты что, обалдел, что ли? Зачем тебе это нужно? Зачем тебе эти проблемы? Слушайте, а мы решили разобраться. А проблема ли это на самом деле идти в отпуск летом? Ну, у кого-то есть график рабочий, правда, и без этого никуда не деться. Вы нам расскажите про свой график рабочий в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Забегайте туда, там запустили пост-опрос и спрашиваем у вас, а вы всегда уходите в отпуск летом, дорогие друзья? Варианты ответов тоже набросали.
1: Да, они есть, переходите и отвечайте. В общем-то, такие вот варианты. Да, есть у вас такая особенность, либо же отпуск летом не для вас, или же график на работе, ну, не всегда дают такую возможность. Вот я, ты знаешь, что вот в воспоминаниях, будучи студентом, для себя понял одно. Наверное, лето — это такой период, когда нужно хорошенечко потрудиться, чтобы потом снова потрудиться. Лето не давало возможности отдохнуть на полную катушку, потому что всегда хотелось заработать лишнюю копеечку, это раз. Во-вторых, не зависеть от родительского мнения и капитала, назовем это так. Ну, а в-третьих, это всегда, знаете, такая пора, вот всегда говорит, вот весна или осень, пора любви. Нет, лето, потому что у студентов появляются лишние деньги на кармане, когда можно сводить свою вторую половину в кино, в кафе, провести невероятно прекрасное время в парке, сидя на скамейке, кушая мороженое, наблюдая просто за тем, как все цветет и пахнет, это ли несчастье?
0: Правда? А главное, птички поют. Романенко, а если из твоего детства, юношества, отрочества вернуться в жизнь настоящую, что сейчас?
1: Ты знаешь, что все изменилось, честно. Лавки поменялись, мороженое поменялось, в лучшую сторону, понятное дело. То есть поменялась возможность отдыхать в парке, потому что... Наверное, вот невозможно променять просто любимую работу вместе с коллегой на просто отпуск. Ну, так захотелось, ну, ушел. Но, конечно, вот вернулся с новыми силами. И хочу вам сказать, друзья, что, знаете, наверное, все-таки стоит это сделать. Иногда летом сходить в отпуск и вернуться с новыми силами. В общем, я за.
0: Кто-то слушает нас и говорит о том, что... Что в смысле иногда? Да постоянно. Я летом хожу в отпуск постоянно. Слушайте, ну, есть и противники летнего отпуска. Это на самом деле так. Друзья мои, если вы есть такие люди, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, запершила у меня, и проголосуйте.
1: Здравствуйте, друзья. Запершил-то не просто так, поскольку там мы вас действительно просим, не призываем, а просто, знаете, вот как по воле судьбе и случая проголосовать, действительно поучаствовать в нашем разговоре.
0: У меня уже не запершило, все нормально, я вернулась. Да, я сделала пару глотков воды, и все, у меня стало хорошо. А вы думали, друзья мои, да, работа радиоведущего, это так, говори, да не заговаривайся, или говори, допустим, тебя в горле не запершит, это вот такая вот история. Слушайте, ну вообще, на самом деле, я готова в следующем выходе поговорить о плюсах и минусах летнего отпуска, друзья мои. Поэтому дождитесь. Если у вас уже сформирован такой список, делитесь. Официальная группа «Радио Брест ВК» и еще наш студийный чат Вайбера 33 код 399-0011.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
2: Отвечая на песенный вопрос, кто я для тебя, можно ответить: я для тебя лето. Да, друзья, лето сегодня стартануло в Беларуси, в стране, в мире. Да, 1 июня на календаре, друзья. Поздравляем всех от души с Международным днем защиты детей каждого. Ну и, конечно же, еще раз благодарим и говорим вам спасибо огромное за ваших талантливых, классных, потрясающих детей и за их работы, за их шедевры, которые мы получили и получали в течение нескольких дней. Друзья мои, еще раз скажем вам, что понедельник для команды «Радио Брест» будет сегодня очень горячим и сложным, потому что мы сегодня будем подводить итоги нашей акции «Детство на «Радио Брест» и выбирать победителей среди тех, кто участвовал. Подарков много от наших партнеров, друзья мои. Это кафе-пекарня «Штрудель», готова предоставить такие вкуснейшие штучки-дрючки и даже, знаете ли, с этой с клубничкой, потом с этим с персиком. Ой, друзья мои, когда говорю, самой хочется. В общем, правда, мне кажется, родители будете еще сами клянчить у своих детей. Мы с папой чай попьем. Вот дай одну корзиночку такую фруктово-вкусную, запеченную. А чего давать? Слушайте, вы идите. Вот сегодня, например, Советская 24. Да, кафе-пекарня «Штрудель» у нас в Бресте, в центре. И отметьте День защиты детей именно там. Поверьте, вам понравится. А еще берестейский пекарь порадует ваших детей большим печеньем. И не только печеньем, еще упаковкой пряника. Да, в общем, целый пакет всего. Бремер подарит вашему ребенку большую сумку-холодильник с мороженым кому-то одному. Экзон. О, наполнители вкуснейшие, гематогенки. Все это, конечно же, будет. А про товары. Такая корзина вкусностей, друзья мои. Что, заинтриговало? И вы не участвовали? Ну, зайдите хотя бы тогда посмотреть на нашу страницу радио, нижнее подчеркивание Брест. Все подарки там.
3: Да, услышите о всех этих вкусностях. Да, из уст Юли Маск, наверное, особое удовольствие. Особенно про тям-тилям-ти, про сяськи-масяськи. Вот это вот все, да, это особая такая, знаете, категория «хочу» и все тут. Это действительно так, поэтому мы обязательно подведем итоги уже на протяжении сегодняшнего дня. Мы напомним, что это понедельник, это 1 июня, это лето, это вы, ваши рисунки. Невероятно талантливые, невероятно замечательные детки. И, конечно же, при поддержке, моральной поддержке родителей все-таки совершенно очевидно становится то, что, знаете, вот этот вот день не проходит просто так и мимо нас. Да и летняя тема. В конце нашего часа мы действительно поднимали вопрос. Вот, а вот вы всегда уходите в отпуск летом. Это касается абсолютно всех и каждого. И я думаю, наверное, стоит подводить итоги, правда? Итак, друзья, 67% проголосовал за вариант «да, есть такая возможность», и 33% «отпуск летом не для вас».
2: Ой, друзья мои, слушайте, но никто не проголосовал за вариант «график на работе не всегда дает такую возможность». В общем, я так поняла, что вы, уважаемые люди, всегда имеете эту самую возможность договориться, правда? Обещал рассказать плюсы и минусы летнего отпуска очень быстро. Значит, плюсы летнего отпуска. Идеально подходит для пляжного отдыха, купания, большой выбор свежих фруктов, да, большие времени для экскурсий, да, могут быть летние месяцы. Конечно же, отпускные вот эти вот моменты тоже это плюс. Минус — стоимость авиабилетов, туров, отелей возрастает, да. Пляжи, музеи, популярные локации переполнены, да. Сильный сезон в некоторых регионах может вызывать и дискомфорт, и проблемы, потому что засилие людей. Ну и на работе желающих уйти в отпуск летом тоже огромное количество. Вот вам плюсы, вот вам минусы. Вот вам пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Если вы еще не зашли туда и не оставили свой голос, мы вас ждем.
3: Итак, мы, конечно же, готовы прощаться с вами и говорить всем огромное спасибо за вашу активность. Конечно же, поздравить всех с Международным днем защиты детей, Всемирным днем родителей в том числе. И
2: еще раз поблагодарить за участие ваших детей, да, в нашей акции «Детство на «Радио Брест». Еще раз напомнить, друзья мои, подробности итогов, конечно же, и определение победителей в наших социальных сетях, в нашем инстаграм «Радио нижнее подчеркивание Брест».
3: Итак, друзья, услышимся с вами завтра в той же самой смене, да, с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская и совершенно бесстыдный человек, который даже в отпуске не сгорел, Влад Романенко, прощается с вами. Всех до завтра.
2: Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщил генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на быстро растущий рынок Центральной Азии. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления, существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынок Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, отметил Валерий Лабун. Ожидается, что форум объединит более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов с опытом работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах. Эксперты подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, выбрать партнера, выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками. Сегодня в Кобринском дворце культуры пройдет 16-й областной творческий инклюзивный фестиваль «Вместе мы сможем больше», приуроченный к Международному дню защиты детей. Основная цель мероприятия – формирование инклюзивной культуры у общественности, позитивного имиджа детей с особенностями психофизического развития и детей с инвалидностью, а также поддержка и развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями. Программа фестиваля предусматривает работу интерактивных площадок и праздничный концерт. В нем примут участие более 600 человек. Это учащиеся и воспитанники учреждений дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, специальных школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Брестской области, волонтеры Кобринского государственного политехнического колледжа и колледжа сферы обслуживания.
0: Новости.
1: С началом лета жителей Беларуси ждет ряд изменений. Сегодня в стране начинается второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Национальный банк выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Снижается ставка рефинансирования до 9,25%. Также с 1 по 10 июня пройдут выпускные экзамены. Торжественные мероприятия, посвященные вручению документов об образовании, выпускные вечера пройдут 12 июня. Авиакомпания «Белавия» с 1 июня изменяет тарифы по провозу дополнительного места багажа. А Белтелеком повышает тарифы на услуги и телеграфной связи. Кроме этого, сегодня наступает срок уплаты подоходного налога, подлежащего уплате физическими лицами. Беларусьбанк с этого дня вводит ограничения по ряду своих карт. Каждый клиент теперь сможет оформить не больше одной карты каждого типа, независимо от валюты счета и формы выпуска. И в завершение. Сегодня Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведет консультации специалистов по вопросам безопасности и здоровья детей. Звонить можно с 11 до 16 часов по телефону 32 11 55. В Брестскую городскую детскую поликлинику номер 1 можно позвонить до 16 часов по номеру 57 44 13. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Два уже правила, три важных слова, одна, что я оставлен.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
8: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
9: В рамках кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
8: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Минск готовится принять «Белагро». Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается завтра в Минском международном выставочном центре. Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. Ожидается большое количество иностранных делегаций. Более 40 представительств иностранных министерств, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой части будут представлены секции Республики Беларусь, Грузии, Белорусско-Казахстанский форум. В этом году проводится международный форум «Агрошос. Стратегия роста». Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время «Белагро» пройдут и дни ритейла в Минске. К другим новостям. Администрация Московского района Бреста приглашает маленьких и взрослых жителей на детский праздник. Мероприятие начнется в 14:30 в сквере микрорайона Южный. В программе «Звонкое лето» гостей ждет настоящий фейерверк развлечений. Будет работать контактный зоопарк и полезный фитобар. Выездная торговля с мороженым и сладкой ватой. Интерактивные площадки. Публику будут развлекать зажигательные аниматоры. Можно будет сделать аквагрим. Также в программе концерт с лучшими номерами.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Международный день защиты детей Национальный статистический комитет Республики Беларусь обнародовал внушительный обзор. Главная цифра, которая определяет демографический портрет страны – 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это каждый пятый житель Беларуси. На 1000 мальчиков приходится 951 девочка. Родители в прошлом и текущем году оказались удивительно единодушны в выборе имен. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Матвей и Тимофей. Среди девочек – София, Мария, Анна и Ева. Современный белорусский ребенок – уверенный пользователь сети. Среди детей от 6 до 17 лет почти 92% выходят в интернет ежедневно. Любопытные данные приводит Белстат о досуге детей от 10 до 17 лет. Оказывается, в будни у девочек свободного времени чуть больше, чем у мальчиков. Топ-5 активностей – интернет для досуга, общение с родственниками и друзьями, участие в общественных мероприятиях, посещение спортзалов и бассейнов, игра на музыкальном инструменте, коллекционирование. И в завершение. Правоохранители призывают родителей усилить контроль детей в период каникул, сообщает Белта со ссылкой на МВД. Следите за их активностью в социальных сетях. Интересуйтесь кругом общения, в том числе виртуальным. Не оставляйте малолетних без присмотра. Это поможет предотвратить проблемы, уберечь от беды и обеспечить безопасные каникулы, подчеркнули в МВД. Правоохранители также нацелены на обеспечение безопасности детей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе в интернете, недопущение вовлечения подростков в противоправную деятельность, создание безопасных условий в местах их массового пребывания. Это только часть задач по защите детства, которые ежедневно выполняют милиционеры. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24. В Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

Ну, для того, чтобы быть ближе к нам, где бы вы ни были, просто настраивайтесь на 104.8 FM, ну, это, по крайней мере, в городе Бресте. В других регионах абсолютно точно мы также звучим. Есть мы, конечно же, и в интернете. RadioBrestFM.by. А находясь дома Алисы, включи Радио Брест. Этой команды достаточно для того, чтобы быть счастливым на протяжении всего сегодняшнего дня. Меня зовут Женя Филинович. Всем огромный привет. Первый летний день. Значит, планы на лето. Давайте строить, потому что лето, как мы все знаем, оно точно скоротечно. Абсолютно точно мы будем позже оглядываться.

через плечо с непониманием будем задавать вопросы. А когда оно прошло, то самое лето? Планируйте отдых, конечно же, какой-то ровный загар, ну и берите нас с собой. Мы будем вместе с вами в вашей жизни присутствовать и поднимать вам настроение в любой день, независимо от погоды. Кстати, о погоде в середине этого часа также поговорим. Послушаем музыку, узнаем много хороших новостей, и вместе с вами эти три часа точно пролетят незаметно. Строим планы на этот день, строим планы на все предстоящее лето. Ну и об этих планах можно писать к нам на номер Вайбера 399-2011. Будем вместе с вами также и загадывать желания. Безусловно, 12-12 наших студийных, сделаем это впервые в рамках дневной смены. Я уверен, что вы делали это в рамках утренней смены, ну и, конечно же, смена вечерняя также подразумевает под собой как загадывание, так и исполнение желаний. Это все будет, я вам обещаю, ну а также будет хорошее настроение, ну и только улыбки. На это я надеюсь. А, как я уже говорил, сегодня до 15.00 вместе с вами на одной волне под самую хорошую музыку. Джонни, далее продолжение музыкального эфира. Композиция для всех девушек. Вот он когда-то однажды написал, посвятил, ну а я посвящаю всем вам. Красивая.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Продолжаем наше лето. Вместе с вами движемся далее по этому рабочему дню. Этот понедельник. Вот интересно ли было, точнее, мне интересно, какие мысли вы переживали и о чем думали, когда уже в первый летний день выходили на работу? Вы думали о том, что это лето должно чем-то запомниться, на каким-то хорошим событием? Или вы планируете в это лето только работать? Может быть, в рамках этого лета вы уже запланировали отпуск, какие-нибудь поездки? Все это можно написать нам, делитесь планами на лето 26-го года. Ну а мы обязательно будем планами делиться вместе с вами. Пока расскажем немного о том, какие праздники отмечаются в этот день. Сегодня, ну, помимо Международного дня защиты детей, да, ну, надо сказать, что празднование Дня защиты детей проходит все с большим размахом, и нужно сказать, что огромное количество всего разноцветного, надувного, ну, и самого красивого уже присутствует в жизни детей, ну, не только в этот день. Но, тем не менее, Международный день защиты детей традиционно отмечается именно 1 июня. Также отмечается и Всемирный день родителей. Первый день лета как праздник также отмечен календарем. Ну, потому что, знаете, никто не отмечает первый день осени, никто не отмечает первый день зимы. А вот первый день лета — это действительно самый настоящий летний праздник, улыбчивый праздник. Праздник с хорошим настроением. День молока также отмечается в этот день. Помимо всего прочего, какие еще есть праздники, возможно, гастрономические? Да, сегодня день без алкоголя. Например, вот такое событие. Вообще, мы по правилам радиостанции напоминаем вам, что алкоголь — это зло, это вред. И ни к чему хорошему обычно не приводит. Ой, роскошный, сдобный праздник. Сегодня отмечается день булочки, день оливок и день платьев. Хорошая погода для того, чтобы, возможно, пройтись где-то босиком, потому что день ходьбы босиком отмечается 1 июня. На Кабо-Верде отмечается День молодежи, а именины сегодня у следующих людей: Корнилий, Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор. Поздравляем всех, у кого сегодня День Ангела. Также в этот день с конвейера сошел первый шестицилиндровый автомобиль марки Chrysler. В 1935 году в Англии был введен экзамен на получение водительских прав, а также были введены автомобильные номера. Из аэропорта Шереметьево был выполнен первый международный рейс в 1960 году. Актриса Мэрилин Монро отмечала свой день рождения именно первый летний день. Также певица Надежда Кадышева, актер Том Холланд также появился на свет именно 1 июня. О событиях в вашей жизни можно написать к нам на номер Вайбера 3992011. Безусловно, я думаю, что праздников огромное количество в вашей жизни, ну, не только летних, но и каких-то других. Обо всем об этом в часе приветов и поздравлений можно писать ежедневно в дневной и вечерних сменах. Ну, а пока немного музыки в продолжении эфира, ну, а в середине часа информация о погоде. Брест облгидромет предоставил ее, ну, а мы, конечно же, прочитаем.

0: Погода. Информация о погоде. На сегодняшний день первый летний, 1 июня на календаре. Ну и погода за окном также роскошная. Сегодня на Брещине переменная облачность и без существенных осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов. В Пинске 21-23. В Бресте сегодня до 24 градусов тепла.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Еще немного информации. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки. Электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 на руки. Грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санитарно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 80-16-41-699-87, а также мобильный плюс 375-29-514-90-31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Мария Крамбрери только что в эфире на волнах Радио Брест. Композиция «Давай не ждать». Ну, если вы, так сказать, ждали в субботу, когда рассосутся пробки в городе Бресте, и дождались этого, то я стоял где-то в одной из пробок вместе с вами. Да, случилось так, что здесь город Брест, ну, на ненадолго, на немножечко, так, на пару часов простоял. Я, если честно, такого даже не припомню, если честно, в нашем городе, чтобы такого размера были пробки, затруднения движения. Но, тем не менее, как разрешить ситуацию? Идти пешком. Да, можно же и ходить пешком абсолютно точно, можно ездить на велосипеде, и, как мы знаем, есть велосипедные дорожки. Так вот, оказывается, в Южной Корее начали делать раздельные полосы для быстрых и медленных пешеходов. Немного подробнее об этом. Так вот, там две полосы. Синяя полоса предназначена для тех, кто вечно куда-то спешит, вечно куда-то опаздывает. Ему буквально не нужно стоять на одном месте, и скорость его передвижения кратно скорости движения, возможно, даже в метро. А вот зеленая для любителей спокойных прогулок, без гонки на выживание. Они все поняли, они никуда не торопиться не нужно, и в целом могут здорово продолжить. У них сегодня выходной, знаете ли, они абсолютно точно никуда не торопятся. По задумке данная система должна снизить уровень стресса и сделать тротуары удобнее для каждого. Ну, в общем, поживем-увидим. А программа только-только запустилась, работает пока что в тестовом режиме, но в целом для запуска многого не нужно. Покрасить просто дорожки в зеленые и синие цвета. Пускай в вашей жизни будет как можно больше ярких цветов, несмотря на пасмурную погоду. Да, как-то изменилась погода в городе Бресте, но синоптики, во всяком случае, осадков на сегодняшний день нам не обещали. А вот обновленный прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки, уже совсем скоро. Поговорим и узнаем, какая погода ожидает нас завтра. Ну а пока только музыка в эфире на волнах Радио Брест для вашего хорошего летнего настроения.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ива Цевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ива Цевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: А можно возвращать любимых именно такими музыкальными композициями, ну а можно признаваться им в любви при помощи ваших приветов, поздравлений и самых добрых слов, которые вы нам отправите на номер Вайбера 399-2011. Целый час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест уже в самое ближайшее время. Поэтому забрасывайте их прямо туда. 399-2011, а также номер нашего смс-портала 9900. Все обязательно прочитаем и все обязательно передадим. Ну а пока в продолжение этого часа только самая лучшая музыка для вашего отличного настроения и хорошего продолжения этого понедельника.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюем, передает Белта. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высоко развитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания или иных культур, отметил Александр Лукашенко. Самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны и их граждане имели возможность производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечении граждан, например, Африки. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече, передает Белта. «Мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Более того, около 20% всех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякие попытки изолировать Беларусь от мирового рынка контрпродуктивны и очень негативно влияют на обеспечение людей на планете продуктами питания», заявил белорусский лидер.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Более 270 тысяч детей в возрасте до 18 лет проживало в Брестской области по состоянию на 1 января текущего года. Это 20% от общей численности населения области. Об этом свидетельствуют данные статистического обзора, опубликованного ГСУ Брестской области ко Дню защиты детей. На 1 января на территории области проживало 131 тысяча девочек и 139 тысяч мальчиков. На тысячу мальчиков приходилось 943 девочки. В прошлом году самыми популярными именами у девочек были София, Ева, Анна, Мария и Варвара. У мальчиков Михаил, Александр, Тимофей, Артем, Марк. Прокуроры Брестской области проверили исполнение законодательства при эксплуатации надувного игрового оборудования и аттракционов в парковых зонах. Цель – защита прав и законных интересов детей и предупреждение детского травматизма. Как показали проверки, не все организации и индивидуальные предприниматели позаботились о безопасности детского досуга. При посещении аттракционов и надувного оборудования на открытом воздухе на улице Ленинградской в Бресте, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, прокуроры выявили множественные нарушения. Из двух предусмотренных вентиляторов надувного батута работал только один. Несколько узлов крепления не были зафиксированы анкерами подходящего размера. Организация посещения аттракциона должным образом не контролировалась. В агрогородке Альшаны Столинского района также нашли нарушения при эксплуатации батута, принадлежащего предпринимателю. По всем фактам нарушений прокуроры внесли акты надзора. И в завершение. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10 градусов, по западу до плюс 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: первый день лета. Но в этом случае, когда мы представляем себе какой-то летний период, летний календарь, наверняка подразумевается, что вот лето, его старт, его самое начало, оно может быть немножечко прохладным. Ровно таким, каким выдался сегодняшний день. Да, где-то пасмурный, где-то, может быть, немного дождливый. Ну, может быть, да, такие регионы имеются, где прошел какой-нибудь самый настоящий, очень коротенький летний дождь. Но без чего точно нельзя представить летний период. Это без ваших самых хороших и добрых слов в рамках часа приветов и поздравлений. Это работает 100%. И всегда можно отправить их на наш номер Viber 399-2011 для того, чтобы мы, зачитав их в эфире, конечно же, добавили еще немного хорошего настроения в адрес тех людей, кому вы адресуете эти послания. Поэтому пишите, и в этот час будем все обязательно озвучивать. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест стартует. Мы открываем свои двери, запускаем ваши самые добрые слова и на протяжении этого часа будем рядом вместе с вами. Ну и, конечно же, еще один час приветов и поздравлений, но только уже в вечерней смене с 18 до 19.00 также запланирован в этот день.
1: Реклама.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналку и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Ты что это сделал?
10: Снял наличные без комиссии.
9: А так можно было?
10: А знаешь, можно.
11: Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Радио Брест.

13:24. В эту секундочку приступаем и озвучиваем ваши сообщения. И все, что успело здесь накопиться за то время, пока вы писали и отправляли их на номер нашего вайбера 399-2011. Здравствуйте! Хочу поздравить своих родителей с годовщиной свадьбы. Желаем счастья, здоровья и долгих лет. С любовью дети и внуки. Это семья Мягковых. Написали к нам на номер СМС-портала. Его номер, кстати, напомню, 9900. Так, что еще есть? У нас огромный привет Савицкому Владимиру. Очень за ним скучает его семья. Жена Юля, дети Максим, Аня, Вова и Владик. Какой счастливый папа 4 детей. Нам тебя не хватает. Совсем скоро увидимся. Так, это было сообщение, которое также прилетело к нам на номер СМС-портала. Давайте посмотрим, что есть нового на Вайбере. 399-2011. Напомню вам контакты. Итак, от Маринки сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте огромный привет моему любимому мужчине Артему. Поздравьте его с днем рождения. Счастье мое, желаю тебе всего самого наилучшего. Ты у меня самый лучший, самый вкусный. И я очень сильно тебя люблю. Дописала Маринка сообщение. Вся моя жизнь заключается в одном тебе, твоя Маринка. Ну, я думаю, что в эту секундочку имениннику стало вдвойне приятнее. Ну, если честно. Так, здравствуйте. Хочу передать привет моим родителям, Ольге и Сергею. Это была дочки Алины. Юля написала: поздравляю своих коллег из бухгалтерии ДУ-25 с началом новой трудовой недели. Девчонки, держитесь, скоро долгожданные отпуска. Это было от Юлечки. Ваши сообщения зачитываем здесь на протяжении этого часа и передаем, безусловно, приветы всем, кому вы захотите. Поэтому пишите, отправляйте, все обязательно прочитаем в середине часа, еще и познакомимся с погодой на самые ближайшие сутки. Не пропустите.

0: Погода.
1: Календарное лето здесь, на волнах радио Бреста. Ну и вот секундочку поговорим о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам на протяжении этого дня переменную облачность, без существенных осадков и температуру воздуха в Барановичах от 20 до 22 градусов. В Пинске 21-23, в Бресте сегодня до 24 градусов тепла. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 7-9, днем от 20 до 22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью от 10 до 12 градусов, днем до 24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: 6 июня. Горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавер-бенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уникальность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 529-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Город Брест. Советская, 73. И еще. Выставка кошек в Бресте. 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь». Советская, 62. Там будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Но пускай самым сильным чувством в вашей жизни будет исключительно чувство любви. Ну и всем тем, кого вы любите, нужно и необходимо даже отправить свои сообщения. Пишите 399-2011. Это номер для ваших сообщений. Здесь Viber, которые долетают к нам, а 9900 – это SMS-портал. Здравствуйте, Радио Брест, пишет нам Александр. Прошу поздравить с днем рождения Екатерину. Хотелось бы пожелать ей всего самого лучшего. Здоровья, чтобы плохие мысли покинули ее голову, чтобы в ее окружении были только самые близкие и добрые люди. И чтобы она могла выспаться. С днем рождения! Сон – это очень важно. Это действительно, только понимаешь, это действительно вот спустя какое-то время, да, вот когда вот тебе уже за 30, ближе к 40, вот тогда ты понимаешь, что сон, да, особенно если днем, ребята. Так, привет, любимое радио. Хочу поцеловать в прямом эфире. Так, ненаглядного мужа Андрея и доченьку Иринку. Сегодня вечером едем на день рождения к нашему племяннику с подарками и хорошим настроением. Так, ну хорошо, здорово, что к племяннику едете. Ну а как племянника-то зовут? Кому мы будем отправлять сообщение вечером? Напишите нам, Катя. Ваши сообщения озвучиваем здесь до финала этого часа, до 14.00. Все, что есть на душе, безусловно, пишите, отправляйте. Так, еще сообщение. Передаю огромный привет своей семье, маме Анне, папе Сергею и сестре Сашке. У нас отличное настроение. Едем за покупками к отпуску. И слушаем любимое радио. Здравствуйте, Анастасия, и всей вашей огромной семье также огромный привет. Так, еще сообщение есть от Ксюши. Здравствуйте, Радио Брест. Всех с первым днем лета. Спасибо. Всем хорошего настроения. Передаю большой привет моей семье. Так, с папе Андрею и маме Ксюше. Передали, прочитали, озвучили. В общем, пишите дальше. Будем, безусловно, озвучивать и зачитывать ваши сообщения в Радио Брест эфире. Ну, а пока немного музыки для хорошего настроения.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Так, ваш привет и поздравления. Вот финальная, заключительная порция ваших самых добрых слов. Здравствуйте, добрый день, написал нам Надежда. Лучшее радио. Привет любимой доченьке Нелли, мужу Владимиру. Всем хороших рабочих дней. А у нас отпуск. Ну вот, не очень приятно, конечно, читать такие слова, но мы безумно рады за то, что вот у вас наконец-таки случился тот самый долгожданный летний отпуск. Так, еще сообщение имеется у нас здесь. Привет, Радио Брест. Передайте привет моему любимому мужу Диме. Очень жду вечера, чтобы побыть вдвоем. Пожалуйста, не уставай на работе. Я тебя люблю. Твоя А19. А что это обозначает, А19? Что там за история такая классная есть? Так, здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою сестру Гавриленко Татьяну. Пусть исполняются все ее желания. Сестра Виктория написала. А мы все это прочитали. Так, вот, наверное, и все ваши сообщения. Еще разочек перепроверим все источники получения информации от вас. Это смс-портал и 9900, его номер. А также Viber 399-2011 на предмет того, чтобы ничего не потерять. Вроде бы все прочитали и все сообщения ваши озвучили. Это значит, что смело можем продолжать далее. Еще один час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест уже в вечерней смене. Поэтому не забывайте отправлять свои сообщения и добрые слова с 18 до 19.00. На этом закрывается час приветов и поздравлений. Ну и я приглашаю вас в следующий музыкальный, насыщенный, классный летний час. Да, пускай настроение будет отличным, а рядом будут только самые надежные и верные люди. Ну, а мы поможем с настроением. Музыка на волнах Радио Брест провоцирует хорошее настроение и поддерживает его уровень.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко, передает Белта. Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли и динамику. Несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего отечества от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая. В этом году мы должны с вами точно превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота, сказал президент. Александр Лукашенко также рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с КНДР. Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюем.
2: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но, учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством. Мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Торжественное мероприятие по случаю открытия сезона прошло на базе средней школы номер 11 Бреста и объединило более 300 школьников, для которых начало каникул стало ярким событием. Директор воспитательно-оздоровительного лагеря «Васильки» Валентина Чирота отметила, что интерес к лагерю в этом году был особенно высоким. В итоге мы зачислили 320 учащихся, сформировав 13 отрядов. Все мероприятия нашей смены запланированы в рамках республиканской акции «Лето – это мы, лето для страны». Программа пребывания насыщенная. Экскурсии на предприятия города, посещение воинских частей, бассейна, спортивные мероприятия, традиционная зорница, малые олимпийские игры, квесты и увлекательные активности. Смена продлится 15 дней. Торжественное открытие стало отправной точкой для летних программ, которые продолжатся в учреждениях образования по всей области. В Брестской области из первого укоса заготовили почти вдвое больше травяных кормов, чем на начало прошлогоднего июня. По состоянию на сегодня запас сенажа из трав нового урожая превышает 712 тысяч тонн. Темпы косовицы значительно опережают прошлогодние. Урожайность трав также на более высоком уровне. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что первый укос трав проведен почти на 65% площадей. В расчете на условную голову скота аграрии Брещины заготовили 3,4 центнера кормоединиц травяных кормов. С каждым днем прибавляют к прошлогоднему уровню. В лидерах по темпам Брестский район, за ним следуют Каменецкий и Жабинковский. Сенажа в хозяйствах области заготовлено 23,7% к плану. И в завершение. 2 июня в Бресте пройдет аукцион на право аренды площадки в зоне отдыха в районе улицы Краснознаменной и Варшавского шоссе. Предлагается локация на живописном берегу реки Муховец. Размер открытой площадки с покрытием составляет 252 квадратных метра. Назначение объекта – мини-кафе. Условия продажи – круглогодичная аренда. Это отличное место для старта или расширения бизнеса, особенно с учетом открытия новой зоны отдыха, отмечается в телеграм-канале горисполкома. С новостями знакомила Ольга Фалиева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10 градусов, по западу до плюс 12. Днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22. 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

Слушайте, долетело вот только что, добежало к нам еще одно сообщение, которое мы обязательно прочитаем. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою сестру Гавриленко Татьяну. Пускай все ее мечты исполняются. А зачитали, пускай действительно сестра будет счастлива. Ну и как же ей повезло, что у нее есть такая сестра, как вы. А еще одно сообщение было для Ольги, это было от Веронички. Вероничке тоже передаем огромный привет и продолжаем. 14 часов 11 минут в данную секунду на наших больших студийных часах, и мы вместе с вами отправляемся далее. Еще один час дневной смены на волнах радио Брест, наполненный музыкой и хорошими новостями, ожидается впереди. Далее музыкальный час, и после этого здесь появляется смена вечерняя. Алексей Лихович, ее бессменный ведущий, для вашего также отличного настроения и уже дороги до домой. Напоминаю вам, что всю дорожную информацию, затруднения, пробки, нанесение дорожной разметки можно отправлять к нам в рубрику «Дорожный корреспондент». Также на номер Вайбера пишите 399-2011. 14.12 на наших студийных. Продолжаем слушать музыку. Далее «Holy Flame» на волнах радио Брест, композицией «Тону». Но это, знаете ли, если посмотреть каждому в глаза... Я имею в виду девушек, конечно же, безусловно. Только в ваших глазах можно не то, что утонуть, там можно раствориться.

0: Реклама.
1: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

продолжается понедельник, и продолжаем вместе с тобой узнавать много хороших, приятных новостей. Да, ну, за выпуск приятных новостей у нас отвечает интернет, вот будет по всему интернету. Значит, посмотрели и нашли интересную новость. Новость, знакомая каждому человеку, который вырос, наверное, на мультиках 90-х, и в тот момент, когда мы вместе с вами бежали в воскресенье или в субботу на выпуск Диснея, посмотрев Дисней, что дальше надо было делать? Ну, конечно, ждать каких-то других мультфильмов. И одним из тех мультфильмов был мой самый любимый мультфильм. Это, наверное, действительно так, самым любимым мультфильмом того времени является мультфильм «Жил-был пес». Помните эту историю пса, которого выгнали, потому что он был уже слишком старым, он там в лесу встретил волка, да, ну и, в общем, они каким-то образом спланировали возвращение этого пса в семью, и все было хорошо и прекрасно ровно до того момента, пока волк не пришел к ним. Ну, в общем, я пытался просто напомнить вам немного сюжет этого мультфильма, а все почему? Потому что по мультфильму «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм. Самое интересное, волка сыграет Гоша Куценко, а сюжет вообще ушел куда-то совсем не туда. Главным героем станет бывший чемпион по боксу, который начинает мерещиться волк. По его совету мужчина решает похитить дочь начальника, чтобы потом героически ее спасти. В этом фильме также появится Павел Прилучный и Никита Кологривый. Вообще премьера в декабре 2027 года. Но вот как-то, знаете ли, я должен был с улыбкой встретить эту новость, ну, потому что воссоздадут небольшую историю моего любимого мультфильма, но мне кажется, как будто бы ребята в самом деле свернули не туда, и вот на Чебурашке нужно было остановиться, вот это получилось... И достаточно, и больше, пожалуй, не стоит. Ну, по крайней мере, уже даже вторая часть «Чебурашки», она как-то была менее душевной, чем первая ее часть. Ну, возможно, это исключительно мое мнение. Ну, а как к этому относиться? Поживем, увидим, посмотрим, безусловно, и, возможно, эту историю даже покажут когда-нибудь в Голливуде. Кстати, именно об этом следующая музыкальная композиция Люси Чеботина «Плакал Голливуд» на Радио Брест.

0: Погода.
1: Прогноз погоды на ближайшие сутки. Переменная облачность была обещана синоптиками. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 7-9, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью 8-10, днем до 24 с плюсом. В Бресте этой ночью 10-12 градусов, днем 22-24 выше 0.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слушай наших.

Давайте так, если вдруг слезы возникают в вашей жизни, пускай это будут слезы счастья или умиления, да, ну уж точно нет каких-то печальных событий или расставаний. Нет, а мы боремся со стрессом, конечно же, вместе с вами только пребываем в хорошем настроении и продолжаем ваш понедельник. Понедельник, он, безусловно, может быть разным. Для кого-то понедельник тяжелый, первый рабочий день. Для кого-то он вполне себе, как обычный рабочий день, с одними и теми же задачами и функциями, которые от вас требуют руководитель. В общем, как быстро и легко взять, да и снизить стресс при условии, что тот самый стресс настиг вас. Оказывается, существует очень легкий способ быстро снизить стресс. Это высунуть язык на 40 секунд. В сети завирусился рабочий способ, который снимает напряжение в шее, улучшает работу блуждающего нерва и помогает снизить уровень кортизола. Исследователи университета Питтсбурга подтвердили эффективность метода. У пациента после тренировок нормализовался кортизол. Его уровень упал с 23 до 14 за 2 недели. Техника также активирует систему восстановления нервов. В общем, ребята, пользуемся. Все очень просто. Высовываем язык на 40 секунд. А не обязательно кривляться в этот момент. Но, находясь за рулем, да, не поворачивайтесь в сторону соседнего транспорта. Улыбайтесь вместе с нами и слушайте музыку на волнах радио Брест. Она также провоцирует хорошее настроение. 14 часов 42 минуты. Дневная смена на волнах радио Брест продолжает свою работу. Вместе с вами идем далее. Five Star Family ожидает нас впереди.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

где бы вы ни находились, мы также целуем вас, буквально не касаясь, посредством радиобрест-сигналов, поступающих к вам, может, по старинке 104.8 FM в городе Бресте, может быть, на нашем сайте вы вместе с нами, radiobrestfm.by, находите клавишу онлайн-прослушивания, мы будем где-то неподалеку, можно сказать, дома находясь, Алиса, включи Радио Брест, и мы также будем где-то недалеко, где-то рядом, где-то вместе с вами в любой будний день, а также по выходным, это точно. Ну, а уже далее, через один музыкальный час, также вместе с вами будет ведущий вечерней смены Алексей Лихович. Ну и вместе с ним уже также слушайте музыку, узнавайте много новостей, присылайте свои приветы, поздравления, самые добрые слова. Это все уже с 16 до 19.00. Моя смена на этом заканчивается. Прощаюсь с вами до завтра, как обычно, в дневной смене на волнах Радио Брест, рядом с вами на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Добрый день. В Бездеже прошла встреча руководства района с населением. В диалоге с жителями агрогородка и близлежащих деревень приняли участие председатель райисполкома Сергей Пачко, председатель районного совета депутатов Светлана Гречко, руководители служб и организаций. Сергей Николаевич акцентировал внимание на том, что благодаря работе трудовых коллективов неравнодушных граждан район занимает третье место в области по ряду экономических показателей. Во время встречи также были озвучены вопросы, которые волнуют жителей сельсовета. В Закозельском сельисполкоме 25 мая прошло выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения под руководством председателя Драгичинского районного совета депутатов Светланы Гречко. В ходе работы рассмотрены заявления граждан по вопросам признания занятыми в экономике, а также заявления об освобождении от уплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Состоялся агитпоезд под руководством председателя районного совета депутатов Светланы Гречко в деревне Великий Лес Попинского сельсовета. До присутствующих на встрече доведены социально-экономические показатели Драгичинского района за первый квартал этого года. Рассмотрены такие вопросы, как самовольная вырубка деревьев и несанкционированные свалки на территории населенного пункта. Также было уделено внимание одной из самых актуальных тем – это профилактика мошенничества. В Бездеже 29 мая прошел районный этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Мероприятие развернулось на территории Музея народного творчества «Бездежский фартушок». Молодые семьи соревновались в творческих визитках, в кулинарных презентациях, частушках и хозяйственных конкурсах, распиловке и рубке дров, сборе урожая, обмене семейными ролями. Победителем конкурса стала семья Василия и Натальи Дорож, представляющих Закозельский сельисполком. Она представит район на областном этапе республиканского проекта «Властелин села». Второе место у семьи Василия и Евгения Харужих, Драгичинский сельисполком. Третье у семьи Алексея и Ирины Ковалевич, Радостовский сельисполком.
0: Новости.
3: 28 мая в Бресте прошла вторая международная межпартийная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», собравшая представителей политических партий 16 стран. Драгичинский район на этой авторитетной международной площадке представил Евгений Вакульчик, член молодежного движения «Искра» Драгичинского районного отделения белорусской партии «Белая Русь». 28 мая личный состав пограничной заставы «Сварынь» принимал поздравления с профессиональным праздником – Днем пограничника. По традиции в районе прошла республиканская акция «Мамины пироги», организатором которой выступил Белорусский союз женщин. Личный состав пограничной заставы «Сварынь» приехали поздравить председатель районного совета депутатов Светлана Гречко, председатель районной организации «Белорусский союз женщин» Людмила Филанюк, председатель Радостовского сельисполкома Алена Сухаревич и настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Радостово отец Леонид. Они вручили военнослужащим заставы ароматные пироги. В городском поселке Антополь Драгичинского района 27 мая состоялось торжественное открытие учебно-полевых сборов для учащихся 10 классов. С приветственным словом к ребятам обратился военный комиссар района подполковник Александр Полей. Он подчеркнул важность формирования патриотизма и готовности защищать родину, отметил значимость приобретенных навыков для будущей жизни и пожелал учащимся успехов, уверенности и хорошего настроения. Отделом занятости населения совместно с сотрудниками РОВД и представителями предприятий проведена мини-ярмарка вакансий для осужденных и лиц с судимостью, направленная на их ресоциализацию и трудоустройство. В Драгичинской центральной районной библиотеке прошла диалоговая площадка «В будущее без никотина» для учащихся городских школ и аграрного колледжа. Мероприятие состоялось в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака». 30 мая команда Драгичинского района участвовала в забеге первых, который проходил в Бресте. В возрастной категории 60+, житель района Анатолий Павликов, преодолев 10 километров, завоевал третье место. Также в корпоративной эстафете приняла участие команда открытого акционерного общества «Экзон». В Минске прошла республиканская спартакиада среди детей и юношества по шашкам 64. Команда Драгичинского района под руководством главного тренера физкультурно-спортивного клуба Василия Нагурного завоевала 3-е место. Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с председателем районной организации «СВОД» Виктором Кухаревым и активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных провели обследование мест отдыха на воде, расположенные в Драгичине. РОЧС напоминает, в экстренной ситуации ни в коем случае не поддавайтесь панике. При необходимости звоните 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10 градусов, по западу до плюс 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22. 24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: Кропка.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
0: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
5: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко. «Всегда есть проблемы сегодняшнего дня. Россия вела так называемый спут. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но, тем не менее, с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди и их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе. В контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит», – сказал глава государства. Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюем.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
0: Новости.
1: К другим событиям. На базе унитарного предприятия «Коммунальник» прошло совещание с участием руководства города и прокуратуры Бреста. Темой встречи стало рассмотрение представления прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Речь шла не только о самих фактах нарушений, но и о глубоком анализе причин и условий, которые им способствуют. Главный посыл встречи – противодействие коррупции должно быть системным и бескомпромиссным. Каждое ведомство получило четкие указания по усилению контроля и прозрачности работы. Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей с 6 утра 8 июня до 24 часов 12 июня будет отключено горячее водоснабжение в микрорайонах Граевка и Северный городок, в жилых домах по улицам лейтенанта Рябцева, Огородная, телефон диспетчера 55 85 36, единый контакт-центр ЖКХ 115. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520 83 82. С новостями знакомила Арина Ярославна.

0: Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метра в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 16:10 на эфирных. Рад приветствовать вас у нас в эфире. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Три ближайших часа этого прекрасного летнего вечера я проведу вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации. С 6 до 7, конечно, передадим приветы и поздравления. А еще и в 17:20 уступаю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Свежие актуальные новости из мира автопрома. Также вашему вниманию, но это уже в часе следующем. Ну, а пока что, дорогие друзья, оставайтесь с нами, конечно же, с хорошей музыкой. Aiken и Right Now совсем скоро. Крыку раней, Настя Кравченко и «Вода». А вот Dennis First и Sweet Child of Mine буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облисполкома. Итак, вот о чем они предупреждают. Сотрудники ГАИ активно продолжают контролировать соблюдение правил остановки и стоянки на территории города Бреста, особенно в центральных районах. Основная цель – это создание безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Неправильная парковка может привести к заторам, затруднениям в движении и даже аварийным ситуациям. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств. В случае необходимости для обеспечения безопасности дорожного покрытия используются эвакуаторы ГАИ и Брест-КВД, которые оперативно перемещают транспортные средства

0: припаркованные с нарушением ПДД. Помните, что ваша ответственность и внимательность помогают обеспечивать безопасную дорожную обстановку для всех участников дорожного движения. Давайте вместе сделаем наш город удобным и безопасным для передвижения. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
1: Правила движения.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Ивацевичи и береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест», Янки Купалы 110, район троллейбусного депо, телефон МТС 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Ну и новости.
1: 16.52 на наших эфирных, и под занавес этого часа забавная, интересная, ну и новость на тему дружбы человека и природы. Лия Уилсон всегда с уважением относилась ко всем обитателям природы, а потому она оказалась готова прийти на выручку вороне. Птица застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее было не добраться. Но жительница Канады, ставшая свидетельницей данного случая, догадалась, что нужно сделать. Заметив неподалеку пожарную машину, она бросилась к ним и попросила их использовать лестницу, чтобы спасти птицу. После этого Лия отправилась вместе с вороной в ветклинику. И хотя через несколько дней дама узнала, что ворону вылечили и выпустили на волю, она напрасно думала, что больше никогда не увидит свою пернатую знакомую. С тех самых пор, как только Лия выходит погулять с собакой, над ней кружит ворона, а порой даже несколько птиц, то и дело сбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Сувениры, которыми одаривают Лию, довольно специфично. Это комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. Но Лия все равно растрогана тем, что вороны, пусть и по-своему, оказались способны испытывать благодарность. Вот такая забавная новость. Всегда ворона была какая-то такая, где-то по большей части была отрицательной героиней, а тут вот нет, как выяснилось, они еще и благодарить умеют. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами, встретимся мы с вами в следующем часе. Ну а пока что самый королевский трек от британского коллектива Years and Years.
0: По дороге домой. Ну и новости.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь и Приморский край в текущем году должны превзойти рубеж в 100 миллионов долларов товарооборота. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко.
2: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику, несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка Белагра, да? Вот посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Беларуси с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко.
2: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР, потому что таких отношений, как у вас с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет. Он немного о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества. Ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
0: Новости.
1: К другим событиям. В социально-педагогическом центре Московского района Бреста с особой теплотой и радостью отметили Международный день защиты детей. Ребят пришли поздравить глава районной администрации Александр Власовец и заместитель директора по общим вопросам компании «Бремер» Владимир Кулешов. Они не только произнесли добрые слова напутствия, но и привезли вкусные подарки, которые вызвали у детей искренний восторг. А дети порадовали гостей творческой программой, исполнили танцы, прочитали стихи о лете, а также вручили самодельные цветочные букеты. Комитетом госконтроля Брестской области сегодня организовано проведение горячей линии по проблемным вопросам строительства объектов, в том числе за счет бюджетных средств. Обратиться и сообщить об имеющихся нарушениях и недостатках по указанной тематике можно по телефону 21 18 89 до 17 часов. Специалисты комитета госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Кстати, данный вайбер понадобится вам еще и в часе следующем, но и с другой целью. Да, потому что с 6 до 7 у нас, конечно же, час приветов и поздравлений запланирован. Думайте, кого хотите поздравить, кому хотите передать привет. С 6 до 7 обязательно все озвучу. В этом же часе масса интересной и полезной информации, а также уже совсем скоро в 17:20 уступаю микрофон Антону Кравченко. В программе «Автоновости» вы сегодня узнаете: кресло с нулевой гравитацией под вопросом, Китай ставит безопасность выше компота, а также узнаете, какой электрокар от Феррари разделил интернет. Об этом более подробно вместе с Антоном Кравченко буквально через пару музыкальных композиций. А, кстати, что у нас по части музыки? Совсем скоро Алвара Солер и Эль Мисмо Сол. Чуть пораньше Sonic DJs и Paradise. А вот Робин Шульц и его новинка Embers буквально через композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
3: Брест. Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это новости, я Антон Кравченко, а сегодня в программе. Кресло с нулевой гравитацией под вопросом, Китай ставит безопасность выше комфорта, и Феррари Лоча, электрокар, который разделил интернет. В Китае могут запретить автомобильное кресло с функцией нулевой гравитации, те самые, которые раскладываются почти в горизонтальное положение. Причина – безопасность. При аварии пассажир в полулежащем положении может провалиться под ремень, и тогда ни подушки, ни штатные ремни не сработают как надо. Китайские регуляторы уже заявили – автомобиль – это транспорт, а не гостиная. Общественное обсуждение запрета стартует уже в июле. Любопытно, что это уже не первый подобный шаг. Ранее в стране пересмотрели безопасность выдвижных дверных ручек. И поскольку Китай – крупнейший рынок электромобилей, его решения могут повлиять на стандарты во всем мире. Первый полностью электрический автомобиль Ferrari, модель Loce, была представлена в мае этого года и сразу вызвала бурную реакцию. Дизайн новинки разрабатывала студия LaFrom, которую возглавляет бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв. Именно это, по мнению многих, и сделало автомобиль похожим на гаджет от Apple. Loce массово сравнивают с Apple Watch и iPhone. Дизайн новинки стал поводом для тысяч мемов в соцсетях, а один из постов набрал более 48 миллионов просмотров. Курьезные параллели не обошли стороной и другие бренды. Так, в Nissan с иронией отметили, что польщены сравнением с их электрокаром Leaf, а швейцарский производитель шоколада Toblerone опубликовал мем, обыграв форму кузова, добавив, что никогда не расстанется с углами. Реакция рынка оказалась сдержанной. Акции компании просели на пару процентов после презентации. Но дискуссия вокруг первого электрокара от Ferrari, который мог бы сойти за яблочный гаджет, продолжается. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метра в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Реклама.
3: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Завтрашнее утро может стать самым счастливым за долгое время. А секрет-то кроется в правильных вечерних привычках, которые настраивают мозг на позитив. Какие? Рассказываем. Вообще, вечерние ритуалы обладают удивительной силой влиять на ваше утреннее состояние. Небольшие изменения в распорядке гарантируют пробуждение в отличном настроении. Допустим, прогулка после ужина – это первый шаг к завтрашней радости. Даже короткая 15-минутная прогулка на свежем воздухе творит чудеса для спокойствия. Теплый душ или ванна вечером – это не просто гигиена. Приятные водные процедуры мягко расслабляют тело и благотворно влияют на сосуды. Добавьте к купанию простую расслабляющую практику. Мысленно пройдитесь по телу, осознайте дыхание, ощущения, отпуская напряжение. Экраны – это главные враги качественного отдыха и утренней бодрости. Отправьте телефон, ноутбук в другую комнату минимум за 30 минут до сна. Обычный будильник заменит смартфон. Это избавит от соблазна проверить сообщение перед сном сразу после пробуждения. Перед сном уделите минуту благодарности за прошедший день. Причем благодарите себя самого. Отметьте свои маленькие победы и преодоленные трудности. Заведите привычку записывать 5 приятных моментов дня. Это могут быть простые вещи, люди, события, вызвавшие улыбку. Потратьте пару минут на планирование завтрашнего утра, а определите одну приятную или важную задачу, которую сделаете первой. Чтение бумажной книги под мягким светом – это идеальный переход ко сну. Это успокаивает ум гораздо лучше, чем социальные сети. Легкий ужин или отказ от кофеина вечером обеспечат глубокий сон. Тяжелая пища и стимуляторы мешают организму полноценно восстановиться. Нежные ароматы лаванды или ванили в спальне создадут атмосферу покоя. Расслабляющий запах помогает быстрее заснуть и проснуться уже отдохнувшим. Вот такие советы, вот и все секреты. Пробуйте, оставайтесь вместе с нами. Cheat Codes и Frawley Towers в музыкальном эфире. Я скоро вернусь.

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 370. 55 29 608 45 45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская, 62» будут представлены редкие породы кошек. Конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на эфирных. Есть у нас сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, внимание, город Брест. Спуск с Березовского моста. Сломан автомобиль в правой полосе в сторону Красногвардейской. Также Пионерская к Московской, пробка аж от Ладе. С Партизанского на Янке-Купалы пробка. Выезд с Ленинградской и Советской Конституции в сторону Янки-Купалы. Там также у нас пробка. Ну, вообще, Партизанский в сторону Московской, затор большой почти от Янки-Купалы. И можно сказать, что Партизанский стоит во всех направлениях, движение минимально. Кольцо западного обхода, выезд Зубачева, там у нас тоже ДТП. Большое спасибо, Сергей. Остальным я рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Ну и если кто-то застрял в пробке, можете друг другу передавать привет и поздравления, потому что следующий час будет именно для того и проводиться. Час привет и поздравления на Радио Брест. Все самые лучшие эмоции, лучшие слова в нашем эфире. Все, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите прямо сейчас. В следующем часе обязательно все озвучу.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В день защиты детей в Городищенском детском социальном пансионате «Радужный» в Барановичском районе с участием председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика состоялась торжественная церемония открытия здания столовой после реконструкции. Здесь есть все необходимые помещения, а также новое оборудование для приготовления и хранения пищи, необходимая посуда и столовые приборы, удобная расстановка столов и стульев, что обеспечивает не только комфортный прием пищи детьми, но сделает приятную работу персонала столовой. Забота о каждом ребенке и защита его прав, жизни и здоровья является важнейшей задачей нашей страны, главным принципом нашего общества, отметил Петр Пархомчик. На 1 мая в социальном пансионате проживает 222 человека, из них 73 дети-инвалиды. Статус детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 45 воспитанников. В пансионате воспитанникам предоставляется весь комплекс социальных услуг, оказывается круглосуточная медицинская помощь. На высоком уровне организована деятельность по социальной реабилитации и абилитации. Кадровый день сегодня был у председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Продление контракта согласовано Михаилу Долбику, первому заместителю председателя Брестского райисполкома. Также контракты продлены трем сотрудникам Брестского облисполкома. В Брестской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Торжественное мероприятие по случаю открытия сезона прошло на базе средней школы номер 11 Бреста и объединило более 300 школьников, для которых начало каникул стало ярким событием. Директор воспитательно-оздоровительного лагеря «Васильки» Валентина Чирота отметила, что интерес к лагерю в этом году был особенно высоким. В итоге мы зачислили 320 учащихся, сформировав 13 отрядов. Все мероприятия нашей смены запланированы в рамках республиканской акции «Лето – это мы, лето для страны». Программа пребывания насыщенная, экскурсии на предприятия города, посещение воинских частей, бассейна, спортивные мероприятия, традиционная зорница, малые олимпийские игры, квесты и увлекательные активности. Смена продлится 15 дней. Торжественное открытие стало отправной точкой для летних программ, которые продолжатся в учреждениях образования по всей области. В Брестской области из первого укоса заготовили почти вдвое больше травяных кормов, чем на начало прошлогоднего июня. По состоянию на сегодня запас сенажа и трав нового урожая превышает 712 тысяч тонн. Темпы косовицы значительно опережают прошлогодние. Урожайность трав также на более высоком уровне. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, с каждым днем прибавляют к прошлогоднему уровню. В лидерах по темпам Брестский район. За ним следуют Каменецкий и Жабинковский.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский проведет личный прием граждан и представителей юрлиц в Жабинковском райисполкоме. Предварительная запись будет осуществляться Брестским областным исполнительным комитетом 4 июня с 8 до 13 часов по телефону 26 95 74. Ко дню защиты детей Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения оказала спонсорскую помощь областным центрам детской медицинской реабилитации. Каждый из центров получил по 1000 рублей. Это Брестские областные детские центры медицинской реабилитации Томашовка и Сосновый Бор. Средства направлены на решение актуальных задач учреждений. Так, центру Томашовка они помогут укрепить материально-техническую базу. Деньги пойдут на приобретение спортивного инвентаря и канцелярских принадлежностей для воспитанников. Центру «Сосновый Бор» средства позволят приобрести микшер-усилитель и скат для детской горки. Это сделает досуг и реабилитационные занятия детей еще более комфортными и увлекательными. 6 июня Брестский областной концертный оркестр духовой и эстрадной музыки областного общественно-культурного центра открывает 10-й сезон музыкальных вечеров на Советской. В этом сезоне зрителей ждет разнообразная программа, наполненная любимыми мелодиями и песнями, хитами мировой и белорусской эстрады. Вы сможете насладиться волшебством вальса, танго, джаза в исполнении талантливых музыкантов под руководством художественного руководителя и главного дирижера Валерия Коваля и дирижера Алексея Бабыня. Ближайший концерт, посвященный открытию сезона музыкальных вечеров 10 сезонов в ритме города, состоится 6 июня в 18 часов. филиале Брестского областного краеведческого музея «Спасенные художественные ценности» работает выставка одного экспоната «Предсвятое твоею иконою» из цикла «Небесные покровители детей». На ней посетители могут увидеть икону «Богоматерь Почаевская», написанную на Гомельском Полесье в XIX веке. Икона поступила в музей из Управления комитета государственной безопасности по Брестской области в 1974 году. В музее была проведена ее реставрация. Выставка работает по 30 июня в третьем зале постоянной экспозиции музея. По 4 июня на территории Брестской области проходит комплекс профилактических мероприятий «Внимание, мотоциклист». В этот период сотрудники ГАИ проводят усиленную профилактическую работу с водителями двухколесного транспорта. Инспекторы нацелены на пресечение нарушений правил дорожного движения, а также пропаганду безопасного вождения среди любителей мототехники. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на эфирных. Это час приветов и поздравлений. Меня зовут Алексей Лихович. Я с огромным удовольствием буду озвучивать все ваши прекрасные слова, которые вы отправляете в адрес родных, близких и друзей. Пишите их прямо сейчас и прямо начинайте это делать, для чего сообщаю наши эфирные контакты. Вайбер 3-999-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Есть первое сообщение. 14 минут назад прилетело. Передайте привет мужу Николаю на Ситроен от жены Марианны на Джили. Стоим в пробке рядом. Даже в пробке рядом. Это хорошо. Так, от Вероники сообщение. Здравствуйте. Хочу передать привет любимому человеку Гаврилову Илье. Зайка, я тебя очень сильно люблю. Очень скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу. Люблю, целую, крепко обнимаю. Итак, координаты я назвал, первые сообщения прозвучали, значит, часу приветов и поздравлений быть. Ну что ж, пишите, не стесняйтесь, я пока расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро Ариана Гранде и The Weeknd, Love Me Harder. Чуть пораньше Hello Marchi, At The End Of It All. Сэм Фелти, Into the Stars, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Ивацевичи и Береза. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 2 и 3 июня в Ивацевичах, 6 и 7 июня в Березе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Заезжай в магазин Бай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
7: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73. Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек. Конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24, самый разгар часа приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, какие прекрасные сообщения есть к этому времени. Есть от Маргариты. Передаем всем привет от семьи, от семьи Костячук из Кобрина. Особенно любимым кумовьям Сергею и Диме. Едем из зоопарка Деприс, уставшие, но довольные. Да, Деприс, это хорошо, о нем знают далеко за пределами, не то что Барановичи, вообще всей страны. Ну что ж, дорогие друзья, это пока что все, но это лишь только середина часа приветов и поздравлений, поэтому пишите, не стесняйтесь. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Вот здесь я жду ваши самые лучшие, самые прекрасные сообщения.
0: По дороге домой.
2: Радио

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Реклама.
3: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.
7: Ты знаешь, этот год изменил много.
8: И что же?
7: В нем появилась ты.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.40 на эфирных, час приветов и поздравлений. Давайте смотреть, какие прекрасные слова вы отправляете в адрес друг друга. Добрый вечер ведущему, спасибо большое, вам тоже доброго вечера. Хочу в этот вечер передать приветик моему дорогому человеку Дмитрию. Когда ты появился в моей жизни, я поняла, почему мне пришлось так долго ждать. Когда я говорю, что люблю тебя, это не просто слова, я говорю, чтобы ты знал, что ты для меня все. Прекрасное, замечательное сообщение от Оксаны. Ну что ж, это еще не все. Давайте посмотрим в наши эфирные контакты. Так, в принципе, пока что прочитано все. И, кстати, следующий выход с приветами и поздравлениями будет уже заключительным. Он случится буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. И вот если хотите успеть, то сразу, прямо сейчас начинайте пользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, 18:52 на эфирных. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас остались для того, чтобы прозвучать в эфире. Заглядываю в наш Вайбер. Так, тут все прозвучало. Такая же ситуация у нас в СМС-портале. Но это значит, что миссия «Час приветов и поздравлений» выполнена целиком и полностью. Спасибо вам за участие в «Часть приветов и поздравлений». Также спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах, дорогие друзья. Всем прекрасно. Уютного, замечательнейшего вечера. Ну и пусть завтра все, что у вас запланировано, в обязательном порядке случится, а приятных неожиданностей будет как можно больше. Это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения России системы подтверждения ожидания товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяка.
2: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Брестском областном роддоме три мамы получили особенный подарок от белорусской партии «Белая Русь» – первую национальную кашулю для третьего народженного дитя, так называемую «батькову кашулю». Это крошечная белорусская рубашка в деревянном сундучке – символ семейной традиции и новой надежды. Кашуля у куфоры должна стать семейной реликвией. По легенде, ее будут передавать из поколения в поколение как символ любви, заботы и надежды на будущее. Проект «Третий батька» создан, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость. Это и популяризация семейных ценностей и помощь на разных этапах – от планирования семьи до рождения первого, третьего и следующих детей. В День защиты детей конно-спортивный клуб «Пегас» распахнул свои двери для маленьких гостей, чтобы отпраздновать этот праздник. Благодаря поддержке Россотрудничества в Республике Беларусь удалось собрать большое количество подарков для детей, которые сталкиваются с различными проблемами со здоровьем. Особым моментом праздника стало вручение ценного подарка Брестской детской городской поликлинике номер 2. Для нужд маленьких пациентов от общественного совета при Россотрудничестве был передан специальный массажер. На территории клуба «Пегас» царила атмосфера настоящего праздника. Дети с восторгом наблюдали за грациозными лошадьми. Многие ребята впервые имели возможность пообщаться с этими животными. Организаторы подготовили разнообразные развлечения. Особый восторг вызвал выход сотрудников МЧС, которые создали импровизированную площадку для тушения пожара. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метра в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В западных районах кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду, днем при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 5-10 тепла, по западу до плюс 12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске и Бресте сегодня 22-24.
0: Слушай наших.